Думаю, что он сейчас очень даже кстати. И останавливаться не будем. Вдогонку послушаем проект «Жаркого Марокко», «Kima Sounds», «Dance Track», «Ride Slow», еще больше танцев из Италии от Ave, хит «Meet Me in the Dark». И услышим кей-поп девчонок из Южной Кореи, которые уже успели обзавестись статуэткой Грэмми. «Hunter X», хит «Golden», через 3 минуты на Европе+.

Олег Шишкин. Салют всем, кто с нами. И прежде чем пойдем далее, хочу сообщить очень важную и очень классную новость, что с 26 по 30 октября в Бригаде У пройдет розыгрыш 10 поездок в наш лайв-тур. На этот раз локация Египет, подножие великих пирамид Гизы. И да, мощнейшее шоу Шакиры, куда отправим 10 счастливчиков по системе «Все включено». Отель, самолет, проходки на шоу – все за наш счет. Согласитесь, что такое пропускать ну просто нельзя. Так что ищем загранпаспорт, проверяем срок действия и бегом заполнять анкету на сайте europaplus.ru. Главное, не забудь указать, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур. Это значительно повысит шансы на то, что в Элловике позвонят именно тебе.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, поболтать мы еще успеем, а сейчас время музыки. А если быть точнее, то лучшей музыки нашей планеты. Ровно полчаса. И вот что услышим. Ужель Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин, Shine. Еще услышим девчонок из группы Cat's Eye Animal. И Доминик Файк, легкая классная вещица Baby Doll. А до финала часа с нами группа Армада, My Friend и моя Мишель, хит «Иногда».

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток Urban. То, что хочется слушать.
2: My money don't jiggle-jiggle, it falls. I like to see you wiggle-wiggle, for sure. It makes me wanna dribble-dribble, you know.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 4:00.

Да, если где-то решили собраться такие метры, как Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин, то определенно классному хиту быть. Shine – новинка на Европе Плюс и трек, за который уже можно прямо сейчас отдать свой голос на сайте europaplus.ru в разделе «Еврохит ТОП 40», если есть большое желание увидеть парней на вершине чарта. Следующий на очереди, кто порадует наш слух отличной музыкой, будут Тиесто, Бриэна Грейс, хит «Beautiful Places». Также услышим красотку Джей Ло, «Ain't It Funny», а раньше всех послушаем «Another» и 54 Ultra трек «Talk to You».

Sad Girls. Еще одно танцевальное творение от Биби Рекса и Дэвида Гетты, которые уже давно вместе разработали формулу по приготовлению 100% хитов. И, как мы слышим, работает она безотказно. Окей, уже 4:33 в столице. Доброе утро тем, кто проснулся. Ждем бригаду У для бодрого старта понедельника. Вэл и Вики прибудут сюда к 7 утра. А пока бодростью нас будут снабжать Зоя, диджей из Болгарии с хитом Hold the Horizon, Рита Ора, легендарный хит Let You Love Me и предвестники лета, диджей Годжа, Джейсон Дерула, трек «Мичика».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: женщин нет. А впереди крутой подъем буквально через несколько минут, но прежде пару хитов захватим. Флорайда, Визл и This is Теодора. Мелодрама через пару минут. Дождись.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс.

0: Что можно сказать, это поистине легендарная работа. Whistle, Флорайда здесь на Европе Плюс. Но да. давайте этого крутого дяденьку ставить на паузу, потому что тот другой крутой, ну, пока не дяденька, но...
1: Ну, пока нет. Пока нет.
0: Но уровнем высок. Миша Зайцев здесь.
2: Олег, привет.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро. Рад тебя видеть.
0: Взаимно.
1: Мы начинаем эту прекрасную неделю вместе. Я желаю тебе прекрасно выспаться.
0: Спасибо. Тебе прекрасно поработать.
1: Спасибо. Летим вперед.
3: Европаплюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
3: Поток New. Новые хиты прямо сейчас.
4: Let's go.

0: 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять часов утра в Москве.
3: Европа Плюс.
1: Крутой подъем.
3: Европа Плюс.
2: Ну что, верите ли вы в это или вы в это не верите? Начался понедельник, мы стартуем эту прекрасную неделю под эти аплодисменты! Для кого мы хлопаем? Ну, для тех, кто уже проснулся, для наших прекрасных ранних пташек, кто уже успел заварить кофеек и готов врываться, готов осуществлять все свои мечты, добиваться целей. Я надеюсь, этим утром мне удастся тебя настроить на нужный лад. Миш Зайцев меня зовут, это крутой подъем на Европе Плюс. Как мы будем это делать? Ну, конечно, подарками. Конечно, как же иначе? Удачный созвон у нас впереди. Будем сравнивать последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Если хотя бы что-нибудь, одна из цифр совпадет у первых двух дозвонившихся, все, каждому прилагается подарок. Да, также, конечно же, новости и хиты. Разумеется, куда без них. Тедди Свимс нас встречает этим утром. Мистер Ноу-Рау сразу после Адама Ламберта. Ghost Town. Но прямо сейчас Let Me Be The Second Voice на радио номер один в России.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе Плюс.

0: крутой подъем.
1: Родители-тиктокеры, да, вот с этого начинается новость, запустили массовый тренд перед Хэллоуином. Я просто что хочу сказать. У нас постепенно, ну, поколение миллениалов начинает снимать тиктоки, да. Все молодятся, врываются. Многие сразу это делали, да. И, собственно, я здесь... Какая ситуация? Мы наблюдаем родителей, которые снимают влоги, вайны, разные тренды. И вот, собственно, один из трендов стал особенно популярным сейчас в социальных сетях. Перед Хэллоуином, что они делают, родители? Закрывают детей в ванной с телефоном, да? Телефон их снимает. И когда дети смотрят на фронтальную камеру, у них за спиной появляется фильтр. Это страшный призрак с выпученными глазами. Такая привидение в виде девушки, которая ужасно смотрит на тебя. И даже немножечко анимация есть, как она двигается к тебе из-за спины. И, собственно, вот я уже несколько видео у меня таких попалось лично в моей ленте. И тут я увидел новости, которую решил с вами поделиться. И, ну вот смотрите, разве можно травмировать психику детей ради лайков в ТикТоке? Выясняется, что да, потому что, ну, охват совершенно невероятный, причем смешно, что дети очень по-разному реагируют. Большинство, конечно, просто орут, сходят с ума и убегают, но есть некоторые дети, которые вообще не обращают внимания, смотрят такие, ну да, да, призраки. Обычное дело. После этого возникают вопросы. Так, а может быть, вы уже до этого кого-то что-то паранормальное видели? Да, вот с этим сталкиваемся сейчас. Aerosmith впереди, I don't wanna miss a thing. Сразу после Jonas Blue, Girl, в твоих динамиках никуда не уходи.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Мы сегодня с вами точно ничего не пропустим, в особенности советы вселенной, которые случатся с нами уже совсем-совсем скоро. До этого пара хитов успею для тебя поставить. Баст и моя Мишель появится, если я буду танцевать сразу после Una Noche con Kyujol, Kyujol, Олег и Йоргакей совсем скоро.

0: Советы вселенной на начало этой недели. Гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Плюс. Овны, знакомые помогут вам решить весьма давний и заковыристый вопрос. Тельцы, посвятите день очищению от всего лишнего. Близнецы, не задавайте скандалам разогреваться. Не давайте скандалам разогреваться, но не ценой собственных нервов. Раки, чтобы разглядеть грядущее, обратите взор к прошлому. Львы, ваши сомнения имеют право на существование, придется разобраться в ситуации. Девы, вы превысите все показатели по уровню энергии и оптимизма. Весы, рекомендуется провести день под открытым небом и на свежем воздухе. Скорпионы, сегодня вы будете настроены на очень философский лад. Стрельцы, неожиданные финансовые поступления окажутся на редкость своевременными. Козероги, у вас откроется долгожданное второе дыхание. Водолеи, звезды рекомендуют потратить время на спорт. Рыбы, сегодня вам надо будет контролировать буквально все. Вот что советует нам вселенная. Удачный созвон впереди. December 10, до этого Us Against the World и Бенни Бланк и Кевин Харрис успеем послушать I Found You прямо сейчас.
1: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

Martin, Us Against the World. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, пообщаемся в начале этой недели. Может быть, подарочек с собой унесешь от Европа+. 745-6565, код Москвы 495. Удачный созвон впереди.

0: та самая игра, в которой мы сравниваем номера телефонов наших слушателей, первых двух, кто дозвонился. Если что-нибудь совпадает, в удачной стороне, каждый получает подарочек. С нами на связи прямо сейчас Василий. Вась, привет тебе, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Доброе. Ну, значит, что? Сегодня день шоколадных сюрпризов. Я посмотрел в интернете. Ты вообще как к сладкому? Любишь, не любишь?
1: Ну, как, с чаем. Можно попить.
0: С чаем? Но не так, чтобы налегаешь особо, да?
1: Да.
0: Угу. Здорово, здорово, молодец. Потому что я иногда, вот у меня не получается бороться с собой. Я иногда вот, особенно если где-то в гостях или вот случайно как-то перепадает. Вот у нас бригада У, когда по утрам приходит, там Вэл что-нибудь может принести, какой-нибудь тортик. Или наш ведущий новостей Паша Беседнев, что-нибудь это, и все. И у меня, а я был на диете, между прочим. И все теряется. Приходится все заново. Ну, здорово, Вась, хорошо. Ты не один с нами, еще с нами Светлана, Свет. И тебе тоже доброго утра прекрасного.
2: Доброе утро.
0: Свет, что касается тебя, ты как к сладкому относишься? Положительно или нет?
2: Ну, конечно, положительно.
0: Конечно, положительно. Ну, а как иначе? Как можно по-другому-то? Угу. Ну, понимаю, хорошо. А вот если мы берем вид сладкого, то это вот мармелад или шоколад или что-то? Есть какой-то фаворит?
2: Шоколад.
0: Я очень люблю молочный шоколад, честно говоря. Вот киндер-сюрпризы.
2: Ага, я тоже.
0: Вот такое, ну, замечательное. Ребят, ну, хорошо. В целом, если мы к сладкому все плюс-минус расположены, да? Ну, Вась чуть меньше, мы чуть больше. Значит, это уже нас объединяет. Еще нас объединяет, что мы сегодня утром здесь собрались. И, возможно, сейчас подарочки вы заберете от Европа Плюс. Только нужно проверить, совпадает ли какая-нибудь из последних трех цифр ваших номеров телефонов. Вась, мы начнем с тебя. Давай последнюю цифру своего номера. Что там?
1: 6.
0: Цифра 6. Свет, у тебя?
2: 6.
0: Ну, вот так вот сразу. Вот так вот сразу же.
1: Вот победа сразу.
0: Ребят, ну как прекрасно начинается неделя с победы в удачном созвоне на Европе Плюс. Я вас поздравляю. Классные шоперы от радио номер 1 в России уже летят в ваши руки. Эти аплодисменты для вас.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо вам. Суперской недели желаю, еще услышимся. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Больше хитов впереди. Дэвид Гетта и One Republic появятся уже совсем скоро. I don't wanna wait. Делай громче. Летим вперед.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

Нептуника, What If, на радио номер один в России. 5:50 уже в Москве. Мы двигаемся к финалу этого часа. Моджо ожидает нас с треком Lady. Сразу после намек на нас от Мота. Никуда не уходим.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Европа+.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Evil Lady, Hear Me Tonight на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше подарков и новостей. Все в следующем часе крутого подъема на Европе Плюс. Летим далее, никуда не уходя.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток рок. Хиты с характером.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве. Ну что, вы, наверное, соскучились по нему. Конечно, это наш Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, привет!
3: Миша, привет, привет всем.
2: Вернулся ты наконец-то из отпуска.
3: Как живой. Да, слушай, было у тебя когда-нибудь такое, что к тебе подходит начальник, говорит, ты, Миш, конечно, хороший парень, но вот Иванов работает гораздо лучше тебя.
2: Паш, ну, знаешь, ну прям вот такого не было.
3: Не было, да.
2: Мне скорее говорили, Миш, смотри, как Иванов работает, какой он, молодец.
3: Делай, как он.
2: Да, да, вот так.
3: А знаешь, я, мне кажется, понял, откуда берутся вот эти вот люди.
2: Так.
3: В общем, 2/3 россиян, как выяснилось, готовы отвечать на рабочие вопросы в отпуске. Да, большинство россиян не готовы полностью отключиться от рабочих коммуникаций на отдыхе. Примерно 66% опрошенных допускают, что будут отвечать на рабочие вопросы даже на пляже. При этом 24% готовы оставаться на связи практически без ограничений, а 42% только по действительно важным вопросам. Полностью прекращают рабочие коммуникации на время отпуска всего 23% россиян.
2: Паш, ну ты вот как в отпуск уехал, от тебя ни слух, ни дух. Поэтому как бы вот все правильно, мне кажется.
3: А ты личку проверял?
2: Я?
3: Папку спам.
2: А, вот так вот, да? Не, мне кажется, правильно. Ну, если ты в отпуске, надо отдыхать.
3: Ну, кстати, да. А то как бы давайте наоборот тогда. Мы на работе будем тоже немножко в отпуске находиться.
2: Лежать, да, загорать. Нет,
3: так что, товарищи трудоголики, пожалуйста, возьмите себя в руки.
2: 100%.
3: Сколько можно.
2: Да.
3: Да. Тем временем, больше половины родителей в России хотели бы использовать цифровой рубль для контроля карманных расходов своих детей. 58% родителей хотели бы использовать цифровой рубль как инструмент именно контроля. Среди них каждый третий ограничил бы покупку всяких запрещенных изделий. Еще 27% исключили бы покупку и донаты в онлайн-играх. 19% хотели бы контролировать переводы на карты другим людям. 12% собираются контролировать покупки на маркетплейсах, а 8% снятие наличных. В общем, сэкономить на завтраках, чтобы куда-нибудь задонатить в игрушечку, уже не получится.
2: Да. Mm-hmm. Ну а как же дети тогда сюрпризы не смогут делать родителям? Вот купил что-нибудь интересное там маме, папе, они уже об этом узнают сразу же.
3: Лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками. Ты
2: вот
3: же знаешь,
2: да,
3: Миша.
2: Это да. Хорошо, Паш, на твой день рождения я тебе подарю рисунок.
3: Сами виноваты, извините.
2: Да, да.
3: Ну а тем временем, самый настоящий меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продадут на аукционе. Вот это оружие станет главным лотом торгов, которые намечены, кстати, на 12 ноября. Начальная стоимость светового меча, созданного специально для съемок в картинах «Империя наносит ответные удары. Возвращение джедая». Как думаешь, сколько?
2: Я думаю, что пускай будет $50,000.
3: Чуть-чуть ты не угадал?
2: Чуть меньше.
3: 1 миллион долларов.
2: 1 миллион долларов?
3: Это почти 85 миллионов рублей. Организаторы подчеркивают, что реквизит остается единственным полностью сохранившимся артефактом двух самых значимых кинематографических дуэлей.
2: Паш, ну мы вообще с тобой не теми вещами занимаемся. Я когда слышу про такие суммы... Не, ну, наверное, культовая вселенная, да, культовый айтем, так сказать. Может быть, у кого-то есть на это деньги.
3: А у нас что есть, Миша?
2: У нас культовые хиты на Европе. Так. Плюс. Варнер, Ларин, Роберт Кристиан, Алис Шука, Шакира и Берна Бой. Всех ждем впереди.
1: Крутой подъем.
0: На Европе Плюс.

0: Damn If I Got You, Warner Lorien, здесь на радио номер 1 в России, 6.13 в столице. Мы встречаем эту неделю вместе. Впереди игры и подарки. Да, Two Colors совсем скоро нас порадует треком «Примадонна». Также Габриэла, Киаца, и никуда не уходи. Летим вперед.
1: Крутой подъем.

На радио номер один в России, 6:19 в Москве. Мы двигаемся далее. Гороскоп на горизонте. Сразу после Eminem, Mockingbird и Алекс Уоррена также успеем послушать Fever Dream.

0: Слушаем советы Вселенной на этот понедельник. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, знакомые помогут вам решить весьма давний и заковыристый вопрос. Тельцы, посвятите день очищению от всего лишнего. Близнецы, не давайте скандалам разгореться, но и ценой собственных нервов этого делать тоже не надо. Раки, чтобы разглядеть грядущее, обратите взор к прошлому. А львы, ваши сомнения имеют право на существование, придется разобраться в ситуации. Девы, вы превысите все показатели. Показатели по уровню энергии и оптимизма. Весы, рекомендуется провести день под открытым небом и на свежем воздухе. Скорпионы, сегодня вы будете настроены на очень философский лад. Стрельцы, неожиданные финансовые поступления окажутся на редкость своевременными. Козероги, у вас откроется долгожданное второе дыхание. Водолеи, звезды рекомендуют потратить время на спорт. Рыбы, сегодня вам надо будет контролировать буквально все. Вот что советует Вселенная. Муз-загруз впереди. Сидерленд до этого ту-ту-туру и Forever. Успеем послушать Дом Долла и Кит Кари на Европе+.
1: Крутой подъем!

Начинаем это утро позитивно. Европе Плюс вместо Сидерлайн. Ту-ту-туру. 6:35 в Москве. 745-6565. Код Москвы 495. Что это? Это номер телефона, по которому ты можешь мне дозвониться прямо сейчас, да? Будем играть Музагруз. Если одержишь победу, то подарочек в начале недели будет у тебя в руках. 745-6565. Код Москвы 495. Жду твоего звонка. Музагруз.

right here. Right now. Right here.

right here. Right now. Right here.

0: отказаться вдарить подарок одной из наших слушательниц. Наташ, привет, доброе утро!
1: Доброе утро.
0: Почему я говорю попытаться? Потому что Наташа должна одержать победу у нас в игре. Но перед этим, расскажи, как дела? Как ты? Что ты? Вот сегодня у нас, 12 октября. Я прочитал в интернете, что это день шоколадных сюрпризов. Вот, ты вообще любишь сладкое, не любишь? Рассказывай.
1: Ну, немножко так люблю.
0: Немножко? Почему в жизни я все чаще начинаю встречать людей, которые, ну, как-то либо равнодушны к сладкому, либо, ну, как-то, ну, плюс-минус, да, едят, но не особенно? Потому что раньше вокруг меня было столько сладкоежек, и я и сам оказался в какой-то момент в этой команде, и все. А сейчас люди стали меньше есть сладкого. Видимо, все идут в сторону здорового образа жизни, да? Или нет?
1: Да, да, скорее всего, это первое.
0: Ладно. Наташа, а ты занимаешься спортом или делаешь зарядки или что-нибудь, я не знаю, или здоровое питание, что-то такое есть?
1: Ну, больше стараюсь.
0: Вот у меня так же. Знаешь, я говорю, я больше стараюсь, чем это есть на самом деле. То есть, как бы я и периодически хожу в зал, периодически не хожу. То есть, все вот так вот хаотично. Но лучше, чтобы это хотя бы так было, да, чем этого совсем не было. Ладно, у нас есть, значит, классная термокружка от Европа Плюс. Она будет в твоих руках, если сейчас правильно ответишь на вопрос. Готова?
1: Да.
0: Вопрос у нас следующий. Кто из этих рэперов три раза оставался в 9 классе школы? Никак не мог сдать экзамены и несколько раз, три раза оставался на второй год в 9 классе. Вариант один. Может быть, это Кендрик Ламар. Вариант два. Может быть, это Эминем. Кто из них несколько раз оставался в 9 классе, никак не мог сдать экзамены? Либо Кендрик Ламар, либо Эминем. Что думаешь, Наташ?
1: Я думаю, может быть, первое.
0: Может быть, первое. Кендрик Ламар. А ты как, ну, знакома с его творчеством или...
1: или ну, не... вообще нет, больше Эминем.
0: Больше знакома с творчеством Эминема?
1: Да. Угу.
0: Я, знаешь, могу даже так сказать. Один из этих рэп-артистов был отличником в школе, а вот другой три раза оставался в 9 классе и не мог никак сдать экзамены. Кендрик Ламар или Эминем? Итак, твой выбор?
1: Даже не знаю.
0: Ну давай вот. Наверное... как? Что интуиция подсказывает?
1: Ну, Эминем.
0: Эминем. Эминем три раза оставался в 9 классе школы и никак не мог сдать экзамены. И это, слушай, ну, абсолютно правильный ответ на самом деле. Абсолютно правильный ответ. Никак не получалось.
1: Спасибо.
0: Да, он был сосредоточен на музыке. Ну и, как мы видим, не прогадал. Но, тем не менее, Кендрику тоже не помешало на отлично закончить школу, кстати говоря. Да, правда, потом в университет, в колледж он не пошел. Тоже начал заниматься музыкой плотнее. И вот выросло два крупных артиста. Наташ, мои поздравления. Классная термокружка летит к тебе. И эти аплодисменты тоже для тебя.
1: Спасибо, доктор.
0: Спасибо тебе. Суперской недели тебе желаю. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока. Больше хитов впереди. Майли Сайрус уже вот-вот. Бас Персуэйдс. Прямо сейчас делай громче.
2: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз. Let's go.

0: Да, Майли Сайрус, Birds, Persuade здесь на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Мы движемся плавно к финалу этого часа. Обязательно успеем послушать Virtual Insanity, да, и также сами появится сингл в твоих динамиках. Ну и через 10 минут Вэлла Вики уже здесь. Бригада У, не пропускай.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются...

0: пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: А ты выбрала меня. Из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня. Знаешь, у тебя вкус.
3: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
4: Участие 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 186+.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с тремя экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
6: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
7: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе.

0: Наберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие.

Хит-хиты на одном радио. Крутой подъем.

0: Иракуа, Virtual Insanity здесь, на Европе Плюс. Ребята, ну, классно получается.
1: Вообще,
0: ну, получается, что довольно-таки неплохо.
2: Получается, потрясающее утро.
1: Ага. Получается, довольно-таки неплохое, ты прав.
2: Шикарное начало недели.
1: Ну, получается так.
2: Пускай вся неделя так пройдет, да?
1: Согласен. Вот Мишка так говорит, хочется просто повторять.
3: Да.
1: Да?
2: Я иду спать.
1: И я хотел бы пойти, но нет, иди, а мы поработаем. Пока, Миш. Начинаем бригаду.
4: europaplus.ru
5: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
4: Поток пати. Больше ритма, больше драйва.

0: мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин, легенда с возвращением.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. ЕГЭ снова ждут изменения. Россияне стали есть больше мяса. И стало известно, сколько денег наши люди готовы потратить на спонтанную покупку. Далее подробности. ЕГЭ снова ждут изменения. Количество заданий по истории и математике увеличится. Случится это уже в 2027 году. Такая информация появилась в материалах Федерального института педагогических измерений. Если верить этим данным, увеличилось количество заданий по работе с историческим источником. Их стало 3 в 2027 по сравнению с 2 в прошлом году. По профильной математике добавится одно задание. В прошлом году их было 19, теперь будет 20. При этом в ЕГЭ по математике базового уровня изменений нет. Получить высшее образование по новой модели в российских вузах можно будет за 4, 5 или 6 лет, в зависимости от сложности выбранной специальности. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, дольше других придется учиться врачам, педагогам и инженерам. Меньше времени на освоение профессии потребуется, в частности, специалистам туристической отрасли. Сроки обучения в магистратуре также будут разными, от 1 до 3 лет, уточнил министр. Напомню, новая система высшего образования предполагает отмену форматов «бакалавр» и «магистр». Потребление мяса в России достигло исторического максимума. Как сообщают РИА Новости, по итогам

прошлого года этот показатель составил 83 килограмма на душу населения. Это самое высокое значение за последние 35 лет. Специалисты отмечают, что после резкого спада в 90-е, когда потребление мяса падало почти вдвое, ситуация в стране восстановилась. Стабильный рост возобновился в начале 2000-х годов, а за последние несколько лет этот показатель уверенно превысил отметку 80 килограммов на человека. Сколько готовы потратить россияне на спонтанную покупку? Ответ на этот вопрос нашли социологи. Если верить свежей статистике, наши люди без раздумий готовы потратить 3000 рублей. При этом, согласно свежему опросу, 87% респондентов регулярно тратят деньги, поддавшись спонтанному порыву. Практически каждый день незапланированные покупки совершает больше 20% опрошенных. И лишь 13% участников исследования заявили, что стараются избегать случайных покупок. Ну а главным мотивом спонтанных приобретений россияне назвали желание поднять настроение. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, 84 рубля 90 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 94 рубля и 97 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Ну все, наполняется дом любимыми людьми, да, Вики?
1: Да, но мы Марата тоже очень любим.
0: А, ну не я не к этому.
1: Дом всегда наполнен да любимыми людьми, потому что у нас все этот классный.
0: Мне каждый понедельник с какой-то провокацией начинается. То после болезни, когда я вышел. Но мне было плохо. И, короче, мне было сложно похвалить эфир ваш с Андреем Каесовым, но я пытался. Что сейчас? Конечно, Марат мы любим. Но к Паше-то мы привыкли.
1: Ну, Паша, да, привыкли. Мне ну, сейчас... отвыкли уже, но опять привыкли сейчас.
0: Ну, да. Отдохнувший весь такой.
1: Красивый.
0: Ага. Как всегда, в общем.
1: Угу.
0: Ну что, какие у тебя планы на эту неделю?
1: Планы хорошие.
0: Да.
1: А у тебя?
0: У меня? Ты знаешь, продолжать наслаждаться жизнью. Несмотря ни на что.
1: Хороший
0: несмотря
1: план,
0: ни на
1: хороший
0: что.
1: План.
0: А вот когда чувствуешь, что тебе уже хватает, не забывай делиться.
1: Согласна.
0: Да? Как тебе такое?
1: Тебе хватило сегодня? Делись.
0: Я в порядке.
1: Хочу заметить, у Вэлла очень красивые бусы новые.
0: Называете бусы так, как названы на сайте производителя? Мужское колье.
1: Так и написано, серьезно, мужское колье?
0: Слова мужское там нет. Просто колье.
1: Ну ладно, нет, мужское, конечно, мужское, это что?
0: Брутальное, тестостероновое.
1: Ну, брутальное, красивое серебро.
0: Спасибо, Вики, спасибо, спасибо. Ну что ж, начнем мы с бригады Music Awards.
2: Партнер проекта «Месяц московской промышленности» АНО «Моспром».

0: награда у Music Awards. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, ну мы же долгие годы вводили себя в заблуждение, что сноуборд наша жизнь. В последнее время мы начали отходить от этой истории.
2: У нас, кстати, теперь новая тема. У нас лыжи наша жизнь.
1: Вот я и решил, ну что сразу на лыжи? Давай то, что... Да нет. Может быть, новый смысл найдем. Может, дача? Ну, смысл
2: так
1: в том,
2: у нас
1: чего
2: дача,
1: у нас нет.
2: Нет.
1: Да, на сноуборде мы не катались.
2: Ну, дача наша жизнь, да.
1: Вот, дача наша жизнь. Сегодня день закрытия дачного сезона отмечается.
2: Угу.
1: И вот...
2: Закрывал Леха только наш звукореж.
1: Кстати, да. У него дачи тоже нет.
2: А он приезжает на чужие дачи и закрывает там сезон.
1: Сегодня номинация звучит так. Уходим в закат красивый. Вот представь, что у нас есть дача.
2: Хорошо.
1: И вот сегодня финальный день, когда нужно попрощаться, закрыть теплицы. И вот два идеальных трека, под которые можно уйти в закат дачного сезона. Первый — Чарли Пут, «See You Again». Пока грядочки, пока банечка.
2: О, хорошо.
1: И так далее. Ну, а против этого трека еще один прекрасно подходящий — Aerosmith. Чуть-чуть больше трагедии, как будто бы.
2: Да.
1: Как будто бы тут дачный сезон навсегда закрывается.
2: Дача продается.
1: Да. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Лайла, вот эти есть бригадю на Европе плюс 7.11 в Москве. Вики,
1: да.
0: Доставай вот тот конверт, пропитанный слезами.
1: Достаю. Слезы, маринад от шашлыка. Вскрывай его.
0: А там 62% у победителя. Встречайте трек, под который идеально закрыть дачный сезон. Аэро Смит.
1: Слушаем.
0: I could stay awake just to

Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: романтично. Это лирик бригаде У на Европе плюс 7.17 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Скажи, ты любишь стоять в планке?
2: Ну, как тебе сказать, смотря сколько.
1: Ну, сколько смотря сможешь.
2: Смотря где, смотря какая мотивация.
1: Ну,
2: да,
1: какая
2: то
1: мотивация?
2: Есть это спор
1: позавтракать.
2: На деньги. Ну, в планке я давно не стоял, если честно.
1: Не стоишь? Нет?
2: Давно не стоял, но, ты знаешь, до момента, когда начинает тремор поглощать твое тело, наверное, можно получить удовольствие.
1: А любишь ли ты смотреть, как люди стоят в планке?
2: Да, конечно, когда люди страдают, это вообще.
1: Да? Ну, вот поговорим об этом.
2: Но причем, если это не супер какой-то чемпионат, потому что они же долго могут стоять. Не то, что мы, не вот эти 30 секунд простояли и довольствовались.
1: Ну, поговорим об этом.
2: Поговорим. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе+.

0: 7:22 в Москве. Доминик Файк, это Baby Doll. Ну что, Вэл?
1: Вики Ньюс в бригаде У.
0: Ну, рассказать тебе что-нибудь?
2: Ну, расскажи мне что-нибудь, ты же обещала.
0: Ты стесняешься? Ты не стесняйся?
2: Ну, есть такое.
0: Просить.
2: Ну, давай, прошу, умоляю.
0: Хорошо. 61-летняя канадка по имени Донна Джин Уайлд простояла в планке 5 часов 7 секунд. Зачем? Не знаю, это просто ужас. На самом деле она побила свой собственный рекорд.
2: Вот, как будто бы знакомое имя канадское.
0: Она побила свой собственный рекорд на полчаса. Но я тоже думаю, ну если ты бьешь собственный рекорд, ты можешь уже на 3 минуты побить, и уже новый рекорд, ну да?
2: Ну да, это как на аукционе самим собой.
0: Да, я просто посмотрела фотографию. Сейчас тебе покажу, как выглядят ее руки, насколько они красные.
2: Вау, она еще и, видимо, под открытым палящим солнцем стоит на планке.
0: Нет, я думаю, что это настолько разгорячились у нее.
2: 5,5 часов, фантастика, фантастика. Да. Вот он, человеческий организм, Вики. А еще. Не то, что мы. Вот как люди используют.
0: Удивительно, 5 часов. Интересно, как потом она расслабляется. То есть у нее потом банька, например.
2: Я думаю, там есть.
0: Ай, наверное, она использует вот этот тренажер, который тебя бьет кулаком.
2: Что за тренажер,
0: который бьет? Ну, который разбивает мышцы, как он называется? Разбиватель мышц. Назову его так, ты не знаешь? Ты не видел, серьезно? Ну, когда в первый раз видишь, можешь даже не понять, что это тренажер.
2: Какое-то насилие, да?
0: Ну, выглядит как будто как игрушка.
2: Ну, молодец, мы восхищаемся, конечно, спортсменами.
0: Тем временем в Швеции другое соревнование, где я бы с удовольствием поучаствовала. Ну, не как поучаствовала, как зритель.
2: А в планочке нет?
0: Нет, в планочке нет. Там прошел чемпионат Европы по прыжкам среди кроликов. В соревнованиях принимали участие 170 спортсменов-ушастиков из разных стран.
2: Прыгали как? Высоту, в длину?
0: Ой, там 4 дисциплины есть. И прыжки в длину, и в высоту. Есть преодоление трассы с препятствиями, а также есть вот прямая трасса, есть с поворотами. Ну, знаешь, как собачки бегают?
2: Да.
0: Вот то же самое, только с кроликами. И я посмотрела, думаю, неужели у кого-то получается тренировать кроликов? Вот у меня был кролик.
2: Угу, никак.
0: Вообще не тренированный.
2: Ни одной команды?
0: Нет. Вообще ни одной.
2: У тебя был кролик?
0: Да, да, да, очень красивый. Пушок.
2: В детстве?
0: Ну да, достаточно в детстве.
2: Угу.
0: Очень красивый.
2: Пушок его звали?
0: Угу.
2: Сколько ему было?
0: Не помню.
2: Сколько прожил?
0: Ну не помню, сколько он прожил. Но мы его потом отдали. Да.
2: А вот это интересно.
0: Да, ну потом расскажу. Ну ладно, все, давай.
2: Классно. Спасибо, Вики. Прекрасно закончили. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7.31 в Москве, гороскоп на понедельник, 12 октября.
1: Умные знакомые помогут вам решить весьма давний и заковыристый вопрос.
0: Тельцы, посвятите день очищению от всего лишнего.
1: Близнецы, не давайте скандалам разгореться, но не ценой собственных нервов.
0: Раки, чтобы разглядеть грядущее, обратите взор к прошлому.
1: Львы, ваши сомнения имеют право на существование, придется разобраться в ситуации.
0: Девы, мы...

0: Шелк, это Ваня Дмитриенко, бригаде У на Европе Плюс, 7:35 в Москве, но на этой неделе мы еще этого не делали. На этой неделе мы много чего, конечно, не делали, но этого мы не делали в том числе. Первая мысль у нас впереди.
1: Да, я уже подготовила 5 фразочек, нужен напарник, напарница.
0: Ко мне, да. Ну, мне напарник, точнее. Не то, что ко мне, как-то грубо звучало, это как будто бы ко мне. Нет, нет. Мы вместе одной командой возьмем, сыграем первую мысль и, ну, что-нибудь же выиграем. Вики,
1: я думаю, да.
0: Хорошие фразы.
1: Я постаралась.
0: Выдающиеся?
1: Да,
0: простенькие?
1: Очень. Ну, как простенькие? Ну, такие хорошие.
0: Ну, понятно. Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: 7.42 в Москве. Первая мысль бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил?
1: Алло.
0: Алло, привет.
2: Алло. Да-да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как тебя зовут?
2: Меня Саша зовут.
1: Саш, привет. Очень
0: Саш,
1: приятно.
0: Ты откуда?
2: Да-да. Привет-привет. Город Брянск.
0: Город Брянск. Саш, скажи, пожалуйста, такой...
2: Да.
0: Хочется немножко откровенного разговора. А ты любишь, когда тебе звонят?
2: Угу.
0: Или сбрасываешь и пишешь, ну, давайте текстом?
2: Не-не-не, я только любитель позвонить. Писанина не моя, наверное, так.
1: Ого.
0: Писанина не твоя, отлично.
1: Нам подходит, в принципе.
0: Ну, в целом я тоже люблю поболтать по телефону, если честно. Саш, мы сегодня с тобой в одной команде играем. Я сейчас уйду, Вики все расскажет, а потом продолжим делать то, что мы так любим, разговаривать по телефону. Удачи. А как меня будешь возвращать?
1: Я тебя буду возвращать, ты знаешь, на прошлой неделе, когда ты приболел на Жандрика, я сработала.
0: Позапрошлой. Время летит.
1: Да, он так переживал, что слушал тренинг специальный, чтобы настроиться как-то.
0: Я понял.
1: Вот мы его тоже послушаем на всякий случай.
0: Всем удачи.
1: Итак, Сашенька, у меня 5 фразочек, они не закончены. Вот твоя задача как-то завершить логически. Потом то же самое сделает Вэл. Если где-то совпадете, все, победа твоя. Пробуем?
2: Пробуем, конечно.
1: Давай.
2: Однозначно.
1: Ну, первая фраза простая, одно слово всего лишь. Акула.
2: Большая.
1: Отлично.
2: Наверное, зубастая все-таки.
1: Давай. Хорошо, давай, и такая, и такая. Интеллектуальный.
2: Да. Раунд.
1: Я, между прочим, директор престижного
2: автосалона.
1: Чудесно. Сейшелы, Багамы и...
2: Бали.
1: Ну и последнее. Какой уникальный...
2: день.
1: Нам подходит. Возвращаем Вэлла.
3: Главное делать умное лицо, что ты все понимаешь. И я сижу, а сама думаю, господи, это капец.
0: Ну ты молодец, конечно, и Андрею хороший курс подсказала, и сама провела его ему.
1: Ага.
0: Саша, как?
1: Тебе бы послушать его подольше. Там вот про умное лицо.
0: Я с удовольствием.
1: Кивать и понимать, понимаешь? Саш, молодец.
0: Молодец?
1: Да.
0: В отличие от некоторых, да, как будто почитается.
1: Да.
0: Давай продолжим.
1: Акула.
0: Акула, чуть не сказал матата, но это другая. Акуна, матата. Акула белая.
1: Нет, большая зубастая.
0: Большая зубастая.
1: Мы сомневались, большая или зубастая, оказывается, белая. Интеллектуальный.
0: Интеллектуальный? Я не... Ну, есть смысл стараться или тут вообще свободное плавание?
1: Ну, нет, тут, в принципе, возможно догадаться, но мне кажется, ты не догадаешься.
0: Интеллектуальный марафон.
1: Раунд.
0: Угу. Ну, кстати, довольно-таки близко.
1: Да. Угу. Ага. Я, между прочим, директор престижного...
0: Салона?
1: Да, а вот какого?
0: Автомобильного?
1: Да!
0: Саш, прости, чуть на ресничке тебя не перенаправил. Но автомобили победили.
1: Молодцы, ладно, хорошо. Сейшелы, Багамы и...
0: И Мальдивы.
1: Бали.
0: Угу.
1: Последнее. Какой уникальный...
0: Какой уникальный талант.
1: День.
0: Саш, ну, автомобильный салон нас объединил.
1: День реально уникальный.
0: Лови подарок.

0: Саш, поздравляем. Заслуженный свитшот теперь твой.
1: Спасибо,
2: молодец.
1: Спасибо. Большое спасибо вам большое. Первый раз дозвонился до вас. Большущее спасибо. Привет вам всем. Хорошего денечка. Блин, спасибо большое.
0: Спасибо, Саш. Но статистика у тебя стопроцентная.
2: Да.
0: Одна проба, один звонок, одна победа. Звони еще. И Брянску привет. Счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо.

0: X-Me, это Смоки Тюнс, Бригаде У на Европе Плюс, 7.48 в Москве. Но сегодня будет, конечно, событие уникальное. То, чего ждал наш весь коллектив, наш звукореж Леха, наконец-таки отправится в тренажерный зал. Абонемент, в который он купил еще до того, как зал открылся.
1: Ну, потому что зал открылся у него в доме. Это такой намек уже, знаешь, максимальный. Да. Тут уже нельзя было отмазаться.
0: Да, а вот мы про отмазочки хотим и поговорить. Давайте придумаем самую нелепую, самую неправдоподобную отмазку, чтобы не идти в тренажерный зал.
1: Ну, вот я не хожу в тренажерный зал, потому что там же мужчины. А вдруг я там познакомлюсь с кем-то и выйду замуж? А я карьерой занимаюсь, да, но мне надо.
0: Хорошо.
1: Оберегаю.
0: Я жду спортивные леггинсы. Там доставка с 6 утра до 3 ночи. В любой момент могут прийти, мне нельзя уходить из дома.
1: Дома домой, да?
0: Придумайте ваши оправдания, с помощью которых вы не пойдете в тренажерку.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день, узнавая интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимурова, фронт 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
8: Да ладно?
7: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
8: Хорошая история.
7: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
9: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
12: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
15: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй!

0: при нуле. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем абсолютно правдоподобные ответы на вопрос: ты почему в тренажерку не идешь?
2: Ага, давай.
1: Внимание.
3: Доброе утро, Европа Плюс. Я не хожу в тренажерный зал, потому что он у нас один на районе, и он находится на -1 этаже, а это целых 4 пролета лестницы. А у меня больные колени. Извините, слишком далеко.
2: Ну да.
1: Согласен.
2: Из колени больные не надо.
1: Ну да, хотели бы, чтобы люди ходили, ну как-то сделали эскалатор в подъезде.
2: Согласна.
1: На все этажи, да? Правильно? Да.
4: Доброе утро, бригада У. Я не хожу в спортзал, потому что я мечтаю похудеть. А если я похудею, как я буду потом жить без мечты?
1: Правильно. Мы ведь без мечты словно просто вертикальные лужи. Ну, потому что... Ну, я это вычитал ВКонтакте давно.
2: В каком году?
1: Ну, сейчас расскажу. Ладно, нужны подробности. Что человек на огромное количество процентов, не помню, точно состоит из воды. И если у человека нет мечты, мы просто вертикальные лужи.
2: Ну, мне больше нравилось думать, что мы как огурцы. Ну, ладно.
1: Мне больше нравилось думать, что я не делаю отсылки, да? К постам ВК 2008 года. Ну и финальное.
5: Доброе утро, привет, бригада У, Европа Плюс. Вы не поверите, я очень долго хотел начать заниматься спортом, вновь пойти в зал. Ага. Вот именно сейчас, в данный момент, я занимаюсь. Первый день, в понедельник, решил начать новую жизнь. И тут бригада У меня спрашивает, какие могут быть отговорки. И вот теперь я всем скажу, что это был знак. И сама бригада У, сами выловики, сказали мне больше не заниматься. Спасибо вам большое, до свидания.
2: Клевета, мы так не говорили.
1: Прям цитата.

0: это Мизмо в бригаде У на Европе Плюс. Ну что, продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем легкого понедельника.
2: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер. Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте.

0: Рекордс. Радио номер один в России.
1: В Москве 8 часов утра. На Европе плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. 77 тысяч школьников и студентов подвергнут проверке. 3 миллиарда рублей получат 3 российских региона. И в нашем кинопрокате новый лидер. Далее подробности. 77 тысяч школьников подвергнут проверке. Рособорнадзор сообщает о том, что до конца октября будет проверяться уровень функциональной грамотности учеников. Проверка коснется школьников 6, 7, 9, 10 классов. Также проверят студентов первых и последних курсов колледжей. РИА Новости пишет о том, что функциональная грамотность характеризуется способностью обучающихся решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных в процессе учебной и внеучебной деятельности компетенций. В исследованиях примут участие 300 школ и 198 колледжей и техникумов. Мошенники начали пугать родителей аннулированием детских пособий. Цифровые преступники обзванивают родителей и сообщают об обнаружении якобы сторонних переводов, которые могут привести к аннулированию детских пособий. При этом мошенники обзванивают родителей от имени социального фонда. Далее злоумышленники предлагают потенциальной жертве подтвердить официальность подозрительного перевода и исключить его из совокупного дохода. А для подтверждения якобы необходимо перевести все сбережения на специальный необлагаемый транзитный счет, чтобы они не попали в отчетность. Ну и сразу после этого все деньги, конечно же, уходят мошенникам. Будьте бдительны. 3 миллиарда рублей получат 3 региона. Деньги пойдут на развитие туристической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров. Распоряжение о финансировании уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Получателями средств станут Адыгея, Бурятия и Тверская область. Необходимая инфраструктура, автомобильные дороги, инженерные сети появятся в курортах Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. Параллельно правительство утвердило создание новой особо охраняемой природной территории федерального значения национального парка «Вулканы Камчатки». В российском кинопрокате «Новый лидер» по итогам выходных на первое место вышла лента под названием «Битва моторов». В главных ролях снялись Иван Янковский и Юра Борисов. За прошедший уикенд фильм заработал больше 283 миллионов рублей. На втором месте оказались «Сумерки» с подзаголовком «Сага новолуния». У этой картины 93 миллиона рублей. Третье место занимает лента «Приключения мамонтенка в поисках мамы». В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 90 копеек. Евро тоже похудел 94 рубля 97 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл. Ребят, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Вот смотри, как ты пританцовывала. Ага. Вот этот биточек. Можно еще раз погромче? Надеюсь, ты на коне в этот момент, ты же помнишь.
1: Ну, конечно, на коне. Конечно, на коне. А ты что, нет?
0: Я, ну, стараюсь всегда быть. Угу. Нет, только хотел сказать всегда, но слишком это было бы, конечно, нескромно.
1: Я, кстати, поняла, тебе пошла бы ковбойская шляпа. Ты не хочешь ходить в шляпе ковбойской?
0: Кто сказал, что у меня нет ковбойской шляпы?
1: Я сказала, у тебя нет ковбойской шляпы,
0: она
1: я
0: сильно
1: знаю.
0: Спрятана у родителей дома.
1: Но у родителей это не считается. Надо, чтобы она всегда была под рукой, так сказать.
0: Ну, не под рукой, тогда уж на шее висящая. На ниточке.
1: Ну да, кстати.
0: Да, ну, кстати.
1: Спереди.
0: Ну, вот я никогда не был на утренниках в детском садике или в школе ковбоем. Никогда. Нет, был, вру. Все, был.
1: Был?
0: Был. Я помню эти бессонные ночи, когда мама бахрому пришивала к моим джинсам по бокам.
1: О, мама-героиня.
0: Мама-героиня.
1: Молодец.
0: Да. А ты была ковбоем?
1: Нет, я не была ковбоем.
0: А кем ты была в детстве?
1: Ну, как обычно, снежинкой, там, вот.
0: Это был твой костюм или от старших достался?
1: А, принцесса-лягушка, кстати, я была.
0: Ой, какой интересный выбор.
1: Да, у меня была очень интересная лягушка. Ой, не лягушка, а корона.
0: О, ну
1: такая прям
0: хорошо.
1: Анимационная, знаешь, не классическая, а такая вот тоненькая, аккуратненькая, да, как в мультиках.
0: Ну вы только посмотрите, какое счастье, что в наших играх мы не раздаем наши детские новогодние наряды. У нас есть реально классные подарки, созданные практически специально для вас.
1: Да, вы, главное, позвоните.
0: У нас впереди распаковка. Звоните.

0: Мистер Ноудолл, это Тедди Свимс, Бригаду У на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Пока мы ждем распаковку, будем музыкально путешествовать чартером Бригаду У.
1: Ну, куда
0: вы
1: сегодня?
0: Сами все знаете.
1: Да.
0: Летим сегодня в Германию. Да-да-да, а угадывать будем исполнителя. Какое у тебя любимое англоязычное имя? Погнали.
1: Давай, Джон.
0: Нет. Джон, а почему Джон? У тебя есть знакомые Джоны?
1: Алекс.
0: Да.
1: А ты дала?
0: Да.
1: Хорошо.
0: Тогда у меня другой вопрос, почему Джон?
1: Не знаю, первое, что в голову пришло.
0: Никакой Алекс, личной Алекс. Истории?
1: Нет, никакой личной истории.
0: Точно? Может, что-нибудь хочешь рассказать?
1: Нет, не хочу.
0: Заявить о чем-то?
1: Нет.
0: Нет, ну ладно. Ты права. Алекс Уоррен у нас сегодня в чартере.
1: Хорошо.
0: Его трек Emerald Eyes. Чартер бригады У.

0: Распаковка в бригаде У. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 8:12 в Москве. Распаковка. Распаковочка стартует в бригаде У на Европе Плюс. Игра проводится в рамках месяца московской промышленности. Мне всегда это приятно говорить.
2: Московская промышленность? Ну, это круто.
1: Ну, и месяц тоже круто.
2: Хорошо. У нас здесь много классных вопросов и, ну, отличные просто призы от столичных производителей.
1: Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе.
3: Меня зовут Ксения, город Тверь.
2: Привет, Ксюшенька.
1: Город Тверь. Ксюш, скажи, пожалуйста, ты живешь в целом недалеко от Москвы? Частенько приходится бывать в столице?
3: К сожалению, нет.
1: Не частенько. А
2: приезжай
1: вот те...
2: почаще.
1: А ты была хотя бы раз в Москве?
3: Конечно.
1: Была. Ну, был хотя бы один опыт промышленного туризма по производству Москвы?
3: Да, мы с ребенком были на выставке ВДНХ, там.
2: А, ну, кстати, да.
1: Круто.
2: Считается.

0: Сейчас продолжим виртуальное путешествие. У нас есть один вопрос. Справишься — сразу куча подарков. Другие варианты даже не рассматриваем.
1: Не справишься — все равно подарки будут.
0: Угу. Ксюша, удачи.
2: Отлично.
0: Начинаем. Ксения, скажи, пожалуйста, 70. Вот 70 — это что? Это количество предприятий аэрокосмической промышленности в Москве?
1: Или среднее количество корпусов на московском заводе?
2: Я думаю, первый вариант, наверное.
0: Ты знала или предположила?
2: Предположила.
0: Правильно, предположила, да! Да, Ксюша! Более 70 предприятий аэрокосмической промышленности в Москве. Например, уникальная разработка столичных промышленников — это микроскоп, с помощью которого изучают космическую пыль.
1: Ого, или мини-шаттл для доставки грузов с орбиты на Землю.
0: То есть доставка уже и до орбиты добралась.
1: Да.
0: Ксюш, мы тебя поздравляем.
1: Каждый день в этой игре приз разный, и сегодня...
3: Тебе достается... Набор конструкторов Бриклабс.
2: Класс.
0: Ксюш, там такие конструкторы, это просто невероятно. Когда я впервые увидел, я был очень приятно удивлен. Мы тебя поздравляем. И как
2: большое
0: ты поняла,
2: спасибо.
0: Получаешь главный приз, произведенный в Москве.
1: Но это еще не все, потому что у нас есть еще приз от московской промышленности. Там целый наборчик.
0: Поздравляем.
2: Спасибо, ура.
0: Все, Ксюш, спасибо. Хорошего дня. Звони нам обязательно еще, счастливо. Пока.
1: Пока.
2: Спасибо, до свидания.
3: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info. Распаковка в бригаде У.

0: Slowdown, это Дивак Бригадюн на Европе Плюс, 8.17 в Москве. Нас впереди фактовый зал.
1: Mm-hmm.
0: Фактовый зал, и вот в пятницу были маленькие опасные, сегодня...
1: Большие безопасные.
0: Большие безопасные. Смотри, маленькие опасные придумала тему ты.
1: Mm-hmm.
0: Большие безопасные придумал тему я.
1: Да, я про тебя и буду рассказывать.
0: Я опасный. Ты постоянно меня смотри. Ты в глаза не смотри.
1: Слышишь, что мне пальчиком тыкаешь?
0: Ладно, это не сильная рука правой. Ты мне смотри. Впереди фактовый зал Бригады У на Европе+.

0: Итак, Чанты, Миша Миллер, Бригаде Уны, Европе Плюс, 8.23, Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, мэр.
0: Спасибо, Вики. Спасибо. Большие безопасные. Все, что угодно можно было найти на эту тему, но мы копнули не в землю, а вглубь Мирового океана с тобой, судя по всему.
1: Я расскажу про ската. Скат-манта. Это самый крупный вид...
0: Какой-то вид йоги? Манта-скат.
1: Или пельмешек. Это самый крупный вид скатов, размах крыльев которого может достигать 7 метров. Вот ты представь, 3 тебя, и это еще и мало.
0: Ну да,
1: почти
0: ты права, три меня, ну, три и три десятых.
1: Ну да. Представляешь, ну, да, это размах крыльев, ну, то есть это огромная
0: это
1: машина.
0: Лодка.
1: Машина. У него есть прозвище «Морской дьявол», но на самом деле он очень милый и добрый. И
0: докажи, после всего того, что ты сказала, докажи.
1: Но он очень любопытный, он часто подплывает к дайверам, чтобы подружиться. Вот. Он безобидный, людей не ест, ест только планктон и мелкую рыбешку. Вот. У мант самый большой мозг относительно размера тела среди всех холоднокровных рыб, и поэтому они очень умные. Говорят, что если ты им покажешь зеркало, они себя узнают. Такие: «О, это же я! Хорошо выгляжу».
0: Ага. Ну, нужно большое зеркало, не зеркальце.
1: Да, да. И настолько высокий интеллект, что сравнивают с дельфинами, приматами и слонами, представляешь?
0: О-о-о.
1: Да. А манта может выпрыгнуть на 1.5-2 метра вверх, над поверхностью, да.
0: И создать еще пару конспирологических теорий.
1: Но говорят, так и не поняли, для чего они это делают. Ну, вроде как бы просто, чтобы впечатлить друзей или девушку.
0: Ну, чего ж там, весело.
1: Ну, и весело, да.
0: Во-первых, весело.
1: И у каждой манты на светлом брюхе есть уникальный узор из темных пятен. Он не меняется с возрастом, это как отпечаток пальца. Поэтому ученые, когда им надо подсчитать, они вот, собственно, фоткают пузико. Пузико покажи.
0: О, родимое пятнышко такое уникальное. Класс. Ну, где-то рядом с твоим скатом обитает гигантская акула. Ну и гигантская не просто, потому что она большая, а, ну, у нее название гигантская акула.
1: Ага.
0: Мне кажется, это акула, которую нашли поздно, потому что все названия уже были...
1: Большая какая-то.
0: Да. Давайте назовем гигантской. Сколько там? 7 метров размах твоих крыльев, ладно? Акула может достигать 10 метров в длину, чем способна вызвать неподдельный ужас. Посмотрите фотографию, там правда страшновато. Более того, существо всегда плавает с открытой пастью, ширина которой достигает 1 метра.
1: И оно кажется, зевает просто, да?
0: Скукота в этом вашем океане. Спасибо эволюции, что не дала возможность выйти на побережье. И с этой пастью оно постоянно плавает, и, казалось бы, оно готово приглотить любого, кто встретится на пути, но... На самом деле, гигантский акуленок совсем не опасен ни для людей, ни даже для рыб. Понимаешь? Несмотря на огромное количество зубов, гигантская акула им почти не пользуется. Гигантское создание питается зоопланктоном, мелкими ракообразными и различными беспозвоночными. Ну, то есть они не опасны, но для нас,
1: для
0: и для
1: нас.
0: Рыб.
1: А для... Ну, как скаты мои.
0: Да. И вот, и до настоящего времени не зафиксировано ни одного случая их агрессивного поведения в отношении к людям. И даже морские суда не вызывают у них тревоги.
1: Ого.
0: Да, и они настолько милые, что этим даже пользуются недобросовестные моряки. Настолько эти гигантские акулы доверчивы и милые.
1: Очень плохо. Мои скаты тоже.
0: Угу. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте, обязательно посмотрите фотки.
1: Да, голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: In the Flames and the Weekend в бригаде «У» на Европе Плюс 8.32 в Москве. Стоп голосованию фактового зала. Ну, казалось бы, большая безопасная схватка была ожесточенная и довольно-таки опасная. Mm-hmm. Внимание, итоги. Набрав 50% и 26 сотых, то есть там...
1: Ого!
0: Морская ноздря к морской ноздре буквально шли. Победа твоя, Вики, поздравляю!
1: О, моя!
0: О, май гад!
1: О, май гад, это приятно. Давай акул возьмем в честь твоей огромноротой акулы.
0: Я думал, средние, ну и средние статистически опасные, нет? Просто акулы?
1: Просто акулы.
0: Хорошо, это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас.

0: Take Me There, это Дати и Бригаде У на Европе Плюс, 8.36 в Москве, у нас впереди Трули Муви, в котором завидуют, как всегда, Вики, а когда Вики завидует, Вики у нас очень независтливая. Никогда, никому.
1: А ты, я смотрю, завидуешь, да, что у меня Трули Муви есть?
0: Ну...
1: Есть какое-то вот пренебрежение, как будто бы.
0: Ты знаешь, я могу завидовать, когда понимаю, вот бы я на этом месте смотрелся, а тут понимаю, просто, ну, не мое, не смогу, не вытащу все это.
1: Да?
0: Столько ответственности.
1: Ну, ладно, ладно.
0: Это ж, ну, так часто фильмов не снимают, а тебе постоянно нужно придумывать новые способы разгадывания.
1: Вот.
0: Поэтому поддержите нашу девчонку впереди Трули Муви, звоните.
1: 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь на Европе+. Плюс.

0: в частном доме, в подвале спортзал, и у меня не получается найти это оправдание. Сейчас думаю, может быть, взять за оправдание то, что эта тема поднималась в бригаде У.
1: Не, ну если прям сильно хочешь, конечно, можно использовать.
2: Ну, конечно, да.
1: Вот, и, скорее всего, сообщение из того же самого дома.
3: Угу. Хотела рассказать в тему спортивного зала. Мы переехали из квартиры в частный дом, и мой муж построил спортивный зал на первом этаже. Там есть и беговая дорожка, и велодорожка, турник, стойка с гантелями, там стойка под пресс, все, кондиционер, телевизор. Я ему сказала, что теперь я могу уходить в спортивный зал тогда, когда хочу. А я не хочу.
1: Молодец.

0: Чилин, чилин, чилин, чилин, чилин. Это Моджо Бригадю на Европе Плюс. Продолжаем.
1: Продолжаем.
0: Чилить. Всем доброе утро.
2: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Глава МЧС России впервые прибыл в Северную Корею. Уровень воспитания проверят у 66 тысяч российских школьников. И названы самые популярные направления для отдыха на новогодних праздниках. Далее подробности. Глава МЧС России впервые прибыл в Северную Корею. В КНДР Александр Куренков обсудит вопросы сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В Пхеньяне у главы ведомства запланированы рабочие встречи с председателем кабинета министров КНДР и министром по делам стихийных бедствий. Делегация российского МЧС обсудит с корейскими коллегами приоритетные направления совместной работы. Стороны планируют подписать план совместных мероприятий. Представители КНДР ранее неоднократно посещали Москву для обсуждения.

решения вопросов сотрудничества по линии спасательных служб. Уровень воспитания проверят у 66 тысяч российских школьников. Рособорнадзор готовится проверить учеников с 8 по 10 классы. Сама аттестация намечена на период с 12 по 14 октября. В ней будут участвовать 507 школ. Оцениваться будет уровень воспитательной работы для определения степени сформированности ценностных ориентаций у подростков. В Рособорнадзоре отметили, что по результатам исследования определяются актуальные проблемы для решения в рамках федеральных, региональных, муниципальных и школьных программ воспитательной работы и формируются рекомендации для всех субъектов образовательного процесса. Мошенники придумали еще одну схему обмана россиян. От лица сотрудников МФЦ они выманивают код доступа к порталу госуслуги под предлогом записи на выдачу загранпаспорта. Как сообщает ТАСС, аферист звонит человеку, который недавно обращался с заявлением об оформлении документа. Потенциальные жертвы сообщают, что необходимо уточнить некоторые сведения. Для этого мошенники просят назвать код из СМС. На самом деле это пароль от аккаунта на госуслугах. Он дает злоумышленникам доступ к личному кабинету. В результате киберпреступники получают всю персональную информацию о человеке и могут использовать ее в том числе для кражи денег и оформления кредитов. Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные воды и Сочи вошли в число популярных направлений для самостоятельных поездок россиян на новогодние праздники. Данные о предпочтениях представили аналитики, которые изучали ранние бронирования. Речь идет о датах с 28 декабря по 10 января. По сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще выбирать перелеты в Новосибирск, Екатеринбург и две столицы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 90 копеек. Евро тоже похудел 94 рубля 97 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 9 часов и 4 минуты.

0: часов 5 минут в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Смотри, стоит загорелый, смотрит на нас.
1: Ну да.
0: Отдохнувший.
1: Угу.
0: Такой немножечко с высоты на нас, да? Посматривает. Пашка Беседин наш вернулся из отпуска.
1: Ну, я надеюсь, что Паша завтра все расскажет, а то тут какие-то секретики.
0: Да-да-да.
1: Все невидения. А я завтра... Ты видел?
0: Все обзвонили, пока пытались узнать, где наш Паша Беседин. А он был в отпуске.
1: А я завтра принесу на наш подкаст свой дневник личный.
0: Опа, доказательство чего?
1: Нет, детский.
0: Ого.
1: Там интересно, да.
0: А где ты его нашла?
1: Ездила на квартиру, где у мамы. Разбирала вещи старые, да, столько всего нашла. Во-первых, надо отметить, что я разносторонняя личность.
0: Ну, это мы уже давно заметили.
1: Да, разносторонняя, но быстро теряющая интерес. У меня там самоучитель по игре на гитаре, самоучитель по немецкому. Огромное количество путеводителей по разным странам, кстати.
0: А в дневнике мысли прыгают?
1: А мысли, нет, не прыгают, но я дневник вела там буквально, мне кажется, дня 3. Через 3 дня я поняла, что нет, не интересно.
0: Откровенные подробности завтра в очередном выпуске подкаста «Личка». Ну, а прямо сейчас давайте поучим английский. Никогда
1: давай,
0: ведь не
1: давай.
0: Зря, да? Впереди училка английского в бригаде У на Европе+.

0: Так, кто Тейм Импала показывал то, что будет дальше? Он своим треком «Дракула» как будто бы кое-что предсказал.
1: О, да, кстати, подходит.
0: Да. А пока мы ждем училку английского, послушаем хиты, которые снова стали хитами благодаря интернету и благодаря, в том числе, неожиданному прокату фильмов, которые мы любим.
1: Да.
0: Тут один вышел. И не один, по-моему, даже, да?
1: Не один вышел, но мне так нравится, что столько видосов снимают, и все такое стилизованное вообще.
0: И как
1: обожаю.
0: Будто бы эти фильмы приватизировали слово «сага».
1: Да, кстати,
0: есть такое?
1: Да.
0: Все, думаешь, сага, все, пожалуйста. Mm-hmm. Речь о «Сумерках» и главном треке «Muse Supermassive Black Hole».
2: Бригада У. Снова хитово.

0: London is the capital of Great Britain.
1: What? Училка английского. В бригаде У.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
3: 9 часов 13 минут в Москве. Училка английского в бригаде У на Европе Плюс начинается. Она уже с нами, Мария Батхан. Маша,
4: Good morning.
5: Good morning. How are you?
4: Amazing.
3: Ты знаешь, как-то даже вот как будто бы perfect. Perfect.
5: Маша, good for you.
3: Да, а у тебя...
4: good for you. Для нас не знаем, для тебя да.
3: Да, если у меня хорошо, то у остальных плохо. А бывает такое, когда ты специально делаешь такой, ну, русскоязычный английский, ну, произношение русскоязычное, когда вот буковку R почетче переводишь, ну, произносишь или нет?
5: Когда темно, гуляю по Лондону, да. Для безопасности, да.
4: Говорят, это работает,
3: да,
4: хорошо.
3: Идешь, говорю, hello, my friend.
4: Hello.
5: You want to ask something?
4: Do you want to have a scandal?
3: Do you have a problem?
4: Yes.
3: Right now.
4: I can help you.
5: Это работает. Да-да-да.
3: Круто. Ну, после того, как мы тебя прорекламировали как училку английского, буквально носитель языка.
4: В лондонском гетто.
3: Давай разберем классный трек. Это Kima Sounds. Трек называется Rise Slow. What about this song?
5: Так, ну, учитывая, что песня полностью сгенерирована ИИшкой, у меня прям здесь и читаются какие-то знаки. Думаю, может быть, роботы хотят нам что-то сказать. No one heard me when I made no sound. Потому что иначе это как-то странно. Никто меня не слышал, когда я не издала ни звука.
3: Похоже на то, что за что можно мстить потом.
5: Да. Так, окей. Вообще песня очень положительная. Почему она всем так нравится? Потому что расти медленно. Rise — это вообще поднимайся. Rise slow. Утром поднимайся. Rise and shine, говорят. Поднимайся и свети.
4: Да,
5: вот таким образом мы не путаем. Поднимайся и поднимай. Потому что поднимай — это raise.
3: Вот.
5: Подними руку, raise your hand.
3: Я иногда забываю, с чем мы сталкиваемся. Это английский.
5: Английский, да. The sun rises. Солнце поднимается. Итак, почему надо подниматься медленно? Not fast, not loud, not for the crowd.
4: Потому что вестибулярка плохая.
5: Не быстро.
3: Ну, чтобы наслаждаться жизнью.
5: Боже, это так смешно, Вики. Почему? Потому что я почитала комментарии под этой песней, и там просто «Мне 83, и я обожаю этот трек». Там очень много именно на английском языке комментариев о том, что «Мне 70, и я постоянно слушаю эту песню».
3: В общем, там очень много наших.
5: Понятно. Окей, хорошо. Значит, не быстро, не громко и не для толпы. Not for the crowd. Итак, последняя фраза. Тоже такая... Тихо едешь, там вот как-то будешь ты дальше. Лучше всех. Да. The ones who rise slow are built to stay. Те, кто поднимаются медленно, они просто, построены, чтобы остаться. Короче, созданы для того, чтобы остаться. Ну, короче, они здесь надолго.
3: Да-да-да. Чем дольше вот будь, так. Тем дольше ты на вершине. Вот так вот.
4: Красиво,
5: вот такой
4: красиво
5: смысл,
4: звучит,
5: как вам?
4: Да.
3: Спасибо,
4: очень
3: Маша, это прекрасно, прекрасно. Так неожиданно, что такой смысл. И от ИИшки.
4: И взрослым людям нравится.
3: Спасибо тебе большое, хорошей недели, до встречи в следующий понедельник.
4: See you, bye-bye.
1: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Meet Me in the Dark, это Аве в бригаде У на Европе плюс.
1: Аве, да.
0: Вики, что будет дальше?
1: Ой, будет очень интересно, тебе понравится. Да, или не понравится, мы узнаем через несколько минут.
0: Круто. Расставила все точки над ЙО. Впереди Вики Ньюс в бригаде У на Европе плюс.

0: Шакира и Бёрна Бой Бригаду на Европе Плюс. 9.25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Как ты себя чувствуешь сегодня?
0: О нет, я начал складывать мозаику. О нет.
1: Ага.
0: О нет.
1: Не, ну просто спрашиваю, как себя чувствуешь, расскажи.
0: Ну пока хорошо, но я уже представляю, что будет. О, и тут появился один тренд.
1: Новокулинарный. Но ты же кофе любишь, подожди, молочки там не будет. Угу. Я всегда, вот знаешь, смотрю без молока, значит надо попробовать.
0: Поэтому кофе с дёготью, да? Что, какой?
1: Нет, томатный эспрессо.
0: О нет.
1: Говорят, кому нравится коктейль «Кровавая Мэри», им заходит.
0: Но там вместо кофе другое.
1: Да, я знаю. Ну вот, официант в студию.
0: О, нет, я так и знал.
1: Более того, мы же недавно еще говорили про другой тренд, поэтому попробуем сразу два. Но я, как честный человек, я буду с тобой тоже страдать.
0: О, да, ты сама будешь страдать?
1: Да, да, да. Обрати внимание, в нашем кафетерии все подписано.
0: Спасибо, Андрей. Так, ой, как отвратительно это все выглядит. Прекрасно.
1: Да, значит, как делать томатный эспрессо? Ну, все очень просто. Томатный сок, шот эспрессо. Говорят, в идеале туда добавить еще соль или перчик, но у меня не было, поэтому пробуем так. Давай. 3-4.
0: Подожди, а чокнуться?
1: Дзинь. Ага, пробуем. Ну, не, могло быть хуже. Кстати, даже
0: сейчас,
1: неплохо.
0: Секундочку, да, подожди.
1: Это томатный сок с небольшой горечью, да?
0: Сейчас, извините, еще секундочку. Чтобы люди поверили, поэтому придется так сделать.
1: Обожаю этот звук.
0: Вау, а я бы не сказал, что это отвратительно.
1: Да.
0: Я бы даже сказал так, это не изменило мое отношение к тебе. В худшую сторону.
1: Но попробуем тогда эспрессо-квас. Я тебе рассказывала на той неделе, что это новый тренд во Вьетнаме.
0: А почему?

0: меня тут чайный гриб уже сверху. Или это пенка?
1: Ну, это Андрей такой квас купил. Вот, ну давай пробуем.
0: И, видимо, сам его сделал дома. Давай, давай.
1: Ага. Тоже норм, кстати. Вообще нормально.
0: Ну, как тебе сказать?
1: Да не, норм. Хочешь, Андрей, попробовать?
0: Ну, норм. Лех, давай, что хочешь, красненькое или черненькое?
2: Красненькое.
0: Ага. Так.
1: Ну, что думаете?
0: Ой, да ладно.
1: Ой, ну ладно, привереда. Леш, мы знаем, что ты любишь гадость всякую есть. Кто-то обманываешь.
2: Что?
1: Да, все хорошо. Оценили. Как настоящие вьетнамцы оценили эспрессо-квас.
0: Слушай, ну я могу тебе сказать, это из всей тонны информации, которую за эти годы ты рассказывала, это не самый худший выбор для эксперимента. Спасибо, что после этого не нужно проверять вестибулярку.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:33 в Москве. Гороскоп на понедельник, 12 октября.
1: Овны, знакомые помогут вам решить весьма давний и заковыристый вопрос.
0: Тельцы, посвятите день очищению от всего лишнего.
1: Близнецы, не давайте скандалам разгореться, но не ценой собственных нервов.
0: Раки, чтобы разглядеть грядущее, обратите взор к прошлому.
1: Львы, ваши сомнения имеют право на существование, придется разобраться в ситуации.
0: Девы, мы превысим все показатели по уровню энергии и оптимизма.
1: Весы, рекомендуется провести день под открытым небом и на свежем воздухе.
0: Скорпионы, сегодня вы будете настроены на очень философский лад.
1: Стрельцы, неожиданные финансовые поступления окажутся на редкость своевременными.
0: Козероги, у вас откроется долгожданное второе дыхание.
1: Водолеи, звезды рекомендуют потратить время на спорт.
0: Рыбы, сегодня вам надо будет контролировать буквально все.

0: Бам-бам, это Миша Миллер и Алекс Вилея в «Бригаде У» на Европе Плюс. 9.36 в Москве. У нас впереди сейф, в котором 10 тысяч рублей. Mm-hmm. Да, коллеги?
1: Наверное, да.
0: Ну, круто.
1: Или 7.
0: Не-не-не, 7 точно было.
1: Значит, 10.
0: Но нас же не взломали, когда было 7. Ну все, значит, 10. Ну еще, это же не единственные 10 тысяч сейфа. Еще можно выиграть 10 тысяч от Озонбанка дополнительно в качестве бонуса. Поэтому мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.
2: 7-4-5 6-5 6-5

0: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9:43 в Москве. Сей бригаде «Умный» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет.
1: Привет.
2: Я Настя.
3: Привет, Настюш, привет.
1: Ты откуда?
2: Город Киров, Калужская область.
1: Привет, Настенька. Привет, Киров. Настя. Ничего не хочешь нам рассказать?
3: Настя, ты не обязана отвечать на такие вопросы.
1: Все, чувствуем. Настя кристально чистый человек. Нечего рассказать. Нам, вот нам есть тебе что рассказать, Настя. Ну, во-первых, для тебя в сейфе накопилось 10 тысяч рублей. И это еще не все деньги. Можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Настенька, выбирай, какой вопрос будет бонусный. Первый, второй или третий?
2: Первый.
1: Первый? Настюша, начинаем с бонуса. Удачи. Начали.
4: Первая цифра.
3: Так, так, так, сегодня день дайверов. Настя, ты дайвер у нас, нет? Нет, но я надеюсь, что ты интересуешься дайвингом, потому что, напоминаю, это вопрос с бонусом. И если на него ответишь правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Но, кстати, не обязательно знать даже про дайвинг, достаточно знать географию. Я тебе расскажу про самое глубокое погружение с аквалангом. Мы его совершили в 2014 году в местечке недалеко от города Дахаб. И результат вот этой глубины был 332 метра.
1: Вот так вот, да?
3: Как там, наверное, голова напрягалась внутри. Вот, Дахаб — это место, где вот все дайверы обязательно плавают. Там еще есть рядышком Blue Hole, тоже такое известное для дайверов место. Где это находится? Это Перу, это Египет или Индонезия?
2: Так, ну, пусть будет Египет.
3: Пусть будет Египет, второй вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Настя, сегодня отмечает день рождения Хью Джекман. Слышала про такого актера?
2: Да.
1: Как считаешь, вот по твоему субъективному женскому мнению, красивый мужик?
2: Ну, возможно.
1: О, неожиданный ответ, зато честный.
3: Харизматичный.
1: Харизматичный. И ты знаешь, какое дело? Хью Джекман в школе был. Очень высоким, длинноногим пареньком. Ну и, как положено в школе, одноклассники этого не ценили, поэтому дали ему прозвище. Как думаешь, как Хью Джекмана называли одноклассники? Цапля, жираф или червяк?
2: Ну, первое, наверное.
1: Вариант один. Цапля. Принято.
4: Третья цифра.
3: Даже как-то обидно за Хью Джекмана.
1: Вообще. И несмотря ни на что, ты посмотри, чего добился человек.
3: А третий вопрос у нас будет про дачный сезон, потому что сегодня официально закрытие дачного сезона. И поговорим про растения. Наверняка все, кто сильно увлекаются огородом, знают, что такое сидераты. Сидераты. Это такие растения, которые сажают не ради урожая, а ради чего?
1: Все мы рады сидератам.
3: Да. Для красоты, для улучшения структуры и плодородия почвы или вместо забора?
2: Почвы, может быть.
3: Ну, давай возьмем почву.
1: Это
3: второй вариант.
1: Второй вариант. Принято. Итак, Настя из Кирова подобрала такой код от сейфа 212. Внимание!

0: качестве десертика оставим вопрос с бонусом. Пойдем от обратного, с третьего вопроса.
1: Начнем с почвы.
0: Почва.
1: Сидераты. Это такие растения, которые выращивают не ради урожая, а ради структуры плодородия почвы. Их скашивают прям в ноль и заделывают землю как удобрение. Обидно, конечно, за них, но интересно, да.
0: Нет, свою функцию это выполняет по большому счету. Настя, у меня-то чуть-чуть промахнулась. Наверное, я бы тоже предположил, что цапли назвали Хью Джекмана, потому что он был высокий, но, видимо, одноклассники, которые придумывали прозвище, были очень плохи в биологии, называли его Червяк.
1: Червяк. Ну и давай же узнаем, выиграл ли ты 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вопрос был такой, где находится Дахаб? И ты сказала Египет, и это правильно. Поздравляем!
0: Ну какая же ты молодец!
2: Спасибо!
0: С бонусом справилась, за что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Умница!
2: Ой, спасибо большое!
0: Настя, тебе чудесного дня. Звони нам обязательно еще. Когда потратишь деньги, звони еще. Мы как родители, которым можно постоянно обращаться за деньгами. И Кирову передавай большой привет. Счастливо.
2: Хорошо.
1: Пока.
2: Спасибо.
0: Ну а завтра в сейфе бригады 13 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Сейф в бригаде «У».

0: звонок, бригадюн, и Европе Плюс, 9.50 в Москве. Вот Кайли точно никогда тренажерочку не пропускает, да, учитывая то, как она выглядит?
1: Она шикарная.
0: Мы сегодня в саундчеке собираем самые нелепые отговорки, чтобы не посещать тренажерный зал. Я вот постригся, да, ну, состриг определенную часть волос. И вот как по закону подлости, пока стригся, там показывали в парикмахерской мультик «Рапунцель», думаю, всю силу себе срезал. Смысл идти позориться в тренажерочку, придется, ну, отсидеться, подождать, пока отрастут.
1: Ну, молодец, молодец.
0: Да, спасибо. Ваша очередь. Присылайте свои варианты в виде голосовых.
1: Свои отмазки отправляйте на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Присоединяйтесь к «Яндекс.Коннект» 22 октября. Конференция «Яндекс.360» о технологиях для бизнеса и о людях, которые стоят за ними.
7: Организатор ООО «Яндекс.360 для бизнеса». УГРН 125-77-00-155-668. Москва. Улица Тимура Фрунзе, 11, строение 44. Подробности и регистрация на 360.yandex.ru/connect. 0+.
8: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
9: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон. Сегодня в 23.30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
14: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
18: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
3: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте Лента.ком.
13: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
13: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
1: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 3-check. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 9:57 в Москве, сегодня в саундчеке. Отвечаем на вопрос личного тренера. Ты что в зал не пришел?
3: Давай.
2: Причины. Внимание.
4: Привет, Европа Плюс. Я не хожу в спортзал, потому что работаю пятидневку. Вот кто придумал пятидневку? Было бы 4:3. Угу. Идеальный график. Так что я решила для себя, что буду ходить в спортзал обязательно, когда выйду на пенсию. На пенсии я не буду работать нигде. И если к этому времени не развалюсь, то буду ходить обязательно в спортзал и часто.
3: Классно.
2: Ну, вот слышно же, еще человек в данный момент спортом занимается. Идет. Ну и финальный на сегодня.
5: Привет, Европа Плюс. Ну, на самом деле, много причин не ходить в спортивный зал. Лишняя трата денег, трата времени.
3: Да.
5: Опять же, сейчас говорят в моде пузатенькие мужички.
3: Кто говорит?
5: Ну, и девушка сказала, брось, если я похудею. Ну, и самая веска, я знаю, что в какой-то каком-то городе, или как там называется у них, племени в Африке, чем больше пузо у мужика, тем он авторитетнее, может даже стать вождем. А вдруг я попаду туда?
2: Шанс маленький, но не равен нулю.

0: Эдди, Бригаде У на Европе Плюс. Можно еще низов вот так?
1: Нет, нельзя.
0: Красиво, красиво, почти как Богдан.
1: Спасибо.
0: Только в каком-то собственном
1: только
0: стиле.
1: Только медведь.
0: Ребятки, мы вам желаем чудесного продолжения понедельника, если он только начинается или уже подходит к финалу. Привет, Дальний Восток.
1: Да, ну и напоминаем, что завтра у нас подкаст «Личка». Накидайте нам классных вопросов.
0: Ну и остальное вы и сами все знаете. Любим, целуем. До завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем большой привет, в Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
4: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Эксперты рассказали, где выгоднее всего использовать цифровой рубль. Российских ПАП предложили обучать бесплатно. И названы самые зеленые регионы России. Далее о подробности. ЦБ рассказали о случаях, когда цифровой рубль выгоднее других более привычных форм оплаты. Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова отметила, что прежде всего это касается срочных переводов крупных сумм. Через платформу цифрового рубля такие операции можно проводить бесплатно и без лимитов. Также, по словам зампреда, цифровой рубль подходит для индивидуальных предпринимателей. По ее словам, цифровой эквайринг выгоднее классического. Зампред подчеркнула, что у Центробанка много идей, но банкам необходимо время, чтобы адаптировать свои системы, поэтому все будет вводиться постепенно. Российских ПАП можно обучать бесплатно. В общественной палате предложили безвозмездно обучать новым профессиям отцов двоих и более детей. Авторы инициативы выступают за предоставление мужчинам возможности за счет государства осваивать новые профессии и повышать квалификацию. Это позволит многодетным родителям укрепить свои позиции на рынке труда и увеличить доход. Сейчас бесплатная переподготовка доступна только некоторым категориям матерей, воспитывающих дошкольников, а программа для отцов призвана устранить это различие. Санкт-Петербург занял 5-е место в национальном рейтинге материального благополучия семей. Аналитики оценивали финансовое состояние граждан, качество здравоохранения, образование и доступность инфраструктуры. В лидирующую группу также попали Москва, Ямал-Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Средний доход жителей Петербурга больше, чем в 2 раза превышает стоимость базового набора товаров и услуг. Названы самые зеленые регионы России. ТАСС со ссылкой на агентство стратегических инициатив сообщает о том, что это Республика Алтай, Северная Осетия, Сахалинская область. Они стали регионами с самой высокой долей городских земель, выделенных под парки и зеленые зоны. Озелененность городов в рейтинге оценивается по данным Росстата и геоаналитики через долю городских земель, отведенных под зеленые зоны, а также долю жителей, у которых эти самые зеленые зоны есть в пешей доступности. Напомню, агентство стратегических инициатив формирует национальный рейтинг качества жизни с 2021 года. Он дает комплексный взгляд на качество среды для жизни в регионе и содержит данные, результаты социологических опросов и показатели, которые собираются при помощи геоаналитики. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 84 рубля 90 копеек. Евро тоже похудел 94 рубля 97 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Всем отличного дня!

Rise Slow, это Kima Sounds. Ну, не знаю, выражение медленно поднимались. Rise Slow явно неуместно для Kima Sounds. Да, вот, по крайней мере, в плане продвижения в чартах. В мировом Шазаме проект сейчас на 10-й строчке. Это, согласись, скорее быстрый взлет. Да, всем большой привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Ну, нам бы тоже быстрый взлет в этот понедельник не помешал, чтобы вот набрать высоту и всю неделю на этом драйве, на этой продуктивности и провести. Надеюсь, в любом случае так и будет. Ну, а мы здесь на Европе Плюс продолжим следить за твоим настроением, за муз-сопровождением. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Это Бауса, Риана, Надо и 54 Ультра и многие другие топ-артисты впереди. Оставайся.

0: Этого достаточно. By India спектакль только что. До конца этого часа обязательно послушаем парочку суперхитов. Maroon 5 Wake Up Call сразу после разрыва Бруно Марса. Апати, здесь на Европе Плюс. Никуда не выходи.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет.

0: хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя.

0: потребителя – это Авито Авто.
1: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавы LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавы LF7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавы LF7 на сайте Хавы.ру. 12+.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
6: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Linoleum Ideal. Linoleum Ideal – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Linoleum Ideal – главный герой интерьера.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Европа+.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
9: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Какая же драма разыгралась в этом треке. Ух, жаловаться на сложный понедельник после такой истории, конечно, перехотелось. Какие у нас проблемы? Да никаких относительно лирического героя. В новой 60-минутке будет больше хитов, больше музыки. Сидерленд, Басты, Марай Кэрри, Тедди Свимс и многие другие впереди. Полетели.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 11:00.

объединяет Сальвадора Дали, Антонио Гауди, Монсеррат Кабарье, Пепа Гвардиолу и группу Сидерленд. Все они из Каталонии, конечно же. Главный на данный момент сингл группы «Ту-ту-ту-ру» только что в твоих динамиках. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее из Каталонии. Отправимся в Британию. На подходе Джонас Блу с вещицей «Girl». Прежде доберемся до Италии, встречая проект Energy One с темой «All Good Things». А вот еще раньше транзитом через Германию отправимся в Штаты. Группа «Токио Хотель» и суперхит «California Nights» уже через мгновение на Европе+. Оставайся с нами и устраивай себе музыкальное путешествие.

Джонас Блу и трек «Girl» прямо сейчас. На концерт такой «Girl», такой девчонки мы совсем скоро отправим наших слушателей в рамках лайв-тура. Это просто нечто, это невероятно, это похоже на какой-то сон. Да, посетить шоу «Шакиры» у великих пирамид Гизы смогут 10 победителей. Более того, они отправятся в приятной компании Вики из бригады «У» и Артура из шоу «Rush». Все включено, конечно же, и перелет, и проживание, и билет на концерт. Заходи на сайт europaplus.ru.

0: Лита и Софи Такер «Манхэттен». Прямо сейчас в этой истории прекрасно все. Саунд этого трека великолепен, но это понятно. Да, сам вайб невероятный, но и в тексте. Столько легкости, столько молодости, столько свободы. Огонь. А до конца этого часа будем слушать не менее огненные хиты Black Eyed Peas, Where is the Love, а также Mona и Ordan впереди на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Училка английского в бригаде У начинается, она уже с нами, Мария Батхан. Маша,
3: good morning!
4: Good morning!
2: А бывает такое, когда ты специально делаешь такой, ну, русскоязычный английский?
4: Когда темно, гуляю по Лондону,
3: да.
4: Для безопасности, да.
3: Говорят, это работает хорошо.
2: Да, идешь, говоришь, hello, my friend, hello, my friend.
3: Hello!
4: You want to ask something?
5: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Бригада.
5: Признавайтесь, у вас

0: рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салона МТС и на shop.mts.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
13: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: Love. Это Black Eyed Peas в завершении часа. Где же любовь? Where is the love? Ну, если в этой 60 минутке ты ее не повстречал, то в новой шансов точно будет больше. Смотри по сторонам. Смотри по сторонам и слушай суперхиты от Европы Плюс. Конечно же, больше хитов и больше музыки впереди. Оставайся и наслаждайся.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Радио номер один в России.
0: Всем большой привет, в Москве полдень.

December 10 и новинка Us Against the World. Прямо сейчас классный бойс-бенд. Но вот, честно говоря, 10 декабря December 10 пока не хочется. Уж слишком прекрасна золотая осень, а к зиме мы как будто бы как-то вот не готовы пока. Да, зато готовы к очередной порции суперхитов, к встречам с топ-артистами. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Если хочется дип-хауса, пожалуйста, Дива, Кэтрек, Slow Down, Can't Stop Thinking на подходе. Прежде лови дэнс-ремикс на R&B-вещицу. Здесь появится Aiken и UT Project с темой Summer Jam Right Now. А вот еще раньше вдарим поп-рока вместе с Алексом Уорреном. Суперхит Fever Dream уже через мгновение здесь на Европе+.

оказался явно против такой стратегии. Увы, увы. Но хотя бы немножко отвлечься с помощью классных треков всегда можно. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre», «Two Colors» «Primadonna», а также BTS «Swim» впереди. Ну и напомню, что слушать нас, слушать радиостанцию номер один в России можно в приложении Европа Плюс «Радио Хаб». Качественный звук, работа в фоновом режиме, трансляции студии, твои любимые подкасты. Все там, приложение топ, скачивай.

0: Бизар, это Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас поговаривают, что этот трек посвящен бывшему мужу Мадонны, американскому актеру Шону Пену. Да, вот жить нужно так, чтобы бывшие писали про тебя суперхиты. Угу, про меня еще ни одного нету. Что-то я делаю не так. Ну да ладно, до конца этого часа все сделаем так, все будет по красоте. Обязательно послушаем Майли Сайрус с треком Wrecking Ball, а также Sombra с суперхитом 12 to 12 здесь на Европе Плюс.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайв-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
10: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
17: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
18: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
19: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
18: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
20: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: Пиццу тайм.
1: За пиццу и напитки поборется сегодня Кристина. Кристина, большой привет.
2: Привет.
1: Привет. Ну что, рассказывай, как понедельник начался у тебя? Как стартовала неделя?
2: Хорошо, отлично. Все получается.
1: Так, ну ты в офисе
2: сегодня? Вот в обеденное время решила позвонить и заработать тебе пиццу.
1: Да, это шикарная идея. Какие-то коллеги будут тебя поддерживать?
2: Конечно, да. Да. Весь отдел мой будет болеть за меня.
1: Так, ну придется делиться тогда, если что. Уже не отвертишься,
2: да,
1: получается.
2: Конечно, обязательно.
1: Кристин, желаю тебе удачи. Смотри, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий. Буду предлагать два варианта ответа. Насколько ответишь за 25 секунд, столько пиццы ты и получишь. Все понятно?
2: Да, понятно.
1: Хорошо, тогда полетели.
3: Один, два, три.
1: Посмотри, есть ли совместный трек у Зиверт и Нилетто, да или нет?
2: Да.
1: Да. В каком виде спорта прославился Тайгер Вудс? Это баскетбол или гольф?
2: Гольф.
1: Гольф. Официальный язык в Швеции. Французский или шведский?
2: Шведский.
1: Шведский. Играли ли в одном фильме Том Холланд и Джейк Джилленхол, да или нет?
2: Да.
1: Да, какая страна больше, Китай или Индия?
2: Китай.
1: Китай. Кристин, ты знаешь, что произошло, Кристин, сейчас, только что? Пять пицц! Это самый настоящий страйк! Страйк игры Food Time. Я тебя поздравляю. Не часто такое случается, но ты просто великолепно, филигранно справилась со всеми вопросами. Готовилась, признавайся. Как-то.
2: Нет, я просто умненькая.
1: Вот это самый правильный ответ на такой вопрос. Кристин, я тебя поздравляю. Ты большая молодец. Это была шикарнейшая
2: Спасибо
1: игра.
2: Большое.
1: Классного тебе понедельника. Желаю. Food Time продолжится завтра в это же время. Мы двигаемся дальше. Тейв Тэмс, Рейн Дженс. Прямо сейчас на Европе+.
3: Лейбокс. Food Time.

0: треку, порой достаточно полутора минут. Ну а тебе, чтобы стать героем игры «Хитбэк», понадобится, поверь мне, еще меньше. Выиграть стильный подарок от Европы Плюс можно будет совсем скоро, но все-таки чуть-чуть попозже. Во второй половине часа будет на чеку, покажет больше хитов и больше музыки. Кейтс от Animal, а также One TYWY и Ника, The Way to Love. Впереди, оставайся.
1: Playbox. На Европе Плюс.

0: Вот он, отдохнувший, прекрасно выглядящий, веселый человек, вернувшийся из отпуска. Паш Беседин уже здесь. Пашечка, еще раз тебе большой привет.
1: Привет, Андрей. Добрый день всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате японская фантастическая драма под названием «Барашек в ящике», представленная в этом году в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. По сюжету Атане и Кэнсуке теряют сына и не могут справиться с горем. Тогда у них появляется андроид, который выглядит как мальчик, говорит его голосом и хранит его воспоминания. Режиссер рассуждает, можно ли вернуть близкого с помощью технологий и станет ли цифровая копия настоящей заменой человеку.
0: Паша, а вообще вот завел себе робота такого похожего на человека, чтобы он все за тебя делал?
1: У меня...
0: А ты бы ему новости читал.
1: Алиса есть, мне пока хватает.
0: Да? Ну ладно.
1: Посмотрим. Тем временем в Доме музыки симфонический спектакль «Авиатор». Постановка, впервые показанная в Большом театре в прошлом году, возвращается на сцену. Известный актер Евгений Стычкин представит отрывки из одноименной кинокартины «Авиатор» вместе с автором романа Евгением Водолазкиным. Фрагменты фильма Егора Кончаловского станут смысловым центром вечера, который объединит литературу, музыку и кино в единое художественное пространство, предлагая зрителю не просто услышать историю, а прожить ее. Среди других участников симфонический оркестр «Дип», академический хор имени Свешникова, а также специально приглашенные музыканты. Начало в 7 вечера.
0: Я тут, Паш, про другого «Авиатора» вспомнил, который с Лео Ди Каприо. Знаешь, я 6 раз начинал смотреть этот фильм, и ни разу дальше 20 минут почему-то не уходил.
1: Я вообще не смотрел даже.
0: Да?
1: Так что ты не одинок.
0: Нас что-то объединяет в этом плане.
1: Да. Ну и еще одно событие сегодняшнего вечера. Живописец и график, мастер портрета и городского пейзажа Андрей Есионов открывает свою галерею недалеко от Парка Победы. И на первую выставку «Мгновение и вечность» художник собрал свои работы, которые вы могли видеть в Московском музее современного искусства или Русском музее в Питере. Куратором проекта стала Зельфира Тригулова, бывший директор Третьяковки. «Мгновение и вечность» не только название новой выставки, но и формула всего творчества художника. В его произведениях мимолетные сцены повседневной жизни приобретают вневременное звучание. За внешне обыденными обстоятельствами кроются вопросы человеческого бытия, нравственного выбора, веры, отношений человека с окружающим миром. Всего собрали 25 акварелей, созданных художником за последние 10 лет. Вход свободный.
0: «Мгновение вечность», как красиво называется. Вот афиша тоже, Паш, понимаешь, как мгновение пролетело, но, с другой стороны, останется в вечности, запомнится.
1: Как минимум до завтра.
0: Как минимум завтра будет еще лучше. Спасибо тебе, Паш. Аплодисменты. Шикарного дня. Мы двигаемся дальше к Kimo Sounds Rise Low прямо сейчас на Европе+.

Если ты крайне внимательно следишь за своим образом, за теми аксессуарами, которые всегда с тобой, то ты, конечно, стильный человек. Да, ну а мы можем дополнить твой лук модным шопером от Европы Плюс. Игра «Хитбэк» впереди. Набирай 8495-745-6565 и выбирай из трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после Another 54 Ultra Talk to You. 8495-745-6565. Удачи!

0: Feedback.
1: Роман из Рязани сразится за стильный шофер, шопер от Европы Плюс. Роман, большой тебе привет.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Да, Роман, как твой день проходит, как понедельник?
2: Отлично, в рабочем темпе,
1: да? В офисе сегодня?
2: Да не в офисе, так вот за городом выезжаю по делам.
1: Хорошо, ну хорошего тебе дня, Роман, желаю удачи еще в игре «Хитбэк». Смотри, стильный шопер будет твоим, если верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире «Европы Плюс» в этом часе. Три варианта для начала с тобой послушаем. Готов?
2: Готов.
1: Смотри, возможно, это был трек «Animal» от группы Cat Psy. Может быть, это был трек «Heat Waves» от Glass Animals. Ну или трек «Ferrari» от Джеймса Хайпа. Все три трека классные, Роман, но нужно выбрать один. Именно тот, который звучал. Как ты думаешь, какой?
2: Первый.
1: Ну, что тут скажешь? Абсолютно верно. Группа Cat Psy, трек «Animal». Именно этот трек звучал в эфире «Европы Плюс». Я тебя поздравляю, Роман. Шопер тебе отправляется.
2: Спасибо.
1: Класс. Шикарного тебе дня желаю. Отличная игра получилась. Мы двигаемся дальше. Дженнифер Лопес и Питбуль «On the Floor» прямо сейчас.
0: Playbox
3: на Европе Плюс.
0: Хитбэк.
4: Say low. Я душа, но и мотна.

0: мощная. Прямо сейчас самое время двигаться вперед, чтобы до конца часа успеть послушать Биби Рексу и Дэвид Гетту с темой Sad Girls, а также диджея Билайта с суперхитом All Eyes on Me. Ну а завтра жду тебя на тусовку в плейбоксе в это же время. На Европе Плюс игра Food Time, битва Хитбэк также будут ждать тебя.
1: Playbox.
2: На Европе Плюс.
3: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
5: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
8: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
9: Да ладно?
8: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
9: Хорошая история.
8: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
10: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
13: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
14: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
15: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
16: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
17: Участие 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УГРН 1022-3015-98-549. Краснодар, улица имени Леваневского, 185-6+.
18: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
19: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
20: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.

0: Алекс и Дэвид Гетта, Сэр Гёрлс. В завершении часа на Европе Плюс я тоже побегу, буду веселить всех грустных девчонок, которые остались.
1: Ох ты ж! Так, завтра отчет, пожалуйста, о проделанной работе, ладно?
0: Хорошо, Алекс, тебе большой привет и классного дня.
1: Спасибо, Андрей, идем дальше, идем только вперед. Всем отличного, легкого, классного понедельника.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 14.00.

Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйдан Мартин. Ах, какие имена, все-таки, какие мощные имена и мощнейшая, разумеется, коллаборация, которая, ну, была сразу же обречена на глобальный успех. Это чистая правда. Всем привет и отличного легкого понедельника с Европы Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, и у нас буквально через парочку минут номер один сейчас Еврохит Топ 40. А это, напомню, Дати. Ждем Take Me There.

запоминающимся названием «Нептуника». 14.34 в Москве, понедельник набирает обороты, хотя где-то на Дальнем Востоке уже и к ночи ближе дело идет. Но никакая разница во времени, часовых поясах не помешает нам вместе услышать уже в ближайшие минуты Second Voice, Ava Max, Fast Boy. Все они впереди.

0: ближайшие минуты Даррен Хейс, Хозер, Кланг, Карусель, будет Шакира. О, кстати, они еще кое-что.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
7: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
10: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам. Я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
14: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
15: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
16: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
17: Вы владелец бизнеса.
18: А значит, работаете за...
19: Троих.
20: Четверых.
21: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
22: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
23: Подробности на europaplus.ru. 18+.
22: А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
24: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
25: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
26: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это была одна из самых трогательных историй, которую рассказал, спел Даррен Хейс на Европе Плюс. Именно он, а в начале часа следующего с нами уже Клан Карусель. Ждем Райда.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.
3: Радио номер один в России.
0: Всем привет! В Москве 15 ровно.

Европа Плюс Лайв Тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

больше хитов, больше музыки. Кто у нас на подходе? У нас впереди Алекс Уоррен, Пост Малон, Перес Линс. Ах, какие имена! В общем, отличная компания у нас уже в ближайшие минуты на Европе+.

0: Safe and sound.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Училка английского в бригаде У начинается, она уже с нами, Мария Батхан. Маша,
3: Good morning.
2: А бывает такое, когда ты специально делаешь такой, ну, русскоязычный английский?
4: Когда темно, гуляю по Лондону,
3: да.
4: Для безопасности, да.
3: Говорят, это работает хорошо.
2: Да, идешь, говоришь, hello, my friend.
3: Hello.
4: You want to ask something?
0: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
13: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ePIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
14: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
15: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на магнит.ру.
16: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
17: Признавайтесь, у вас дома...

0: точной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салона МТС и на shop.mts.ru.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии.

0: из учета дополнительного оборудования или иных услуг.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа
1: Плюс.

0: плюс Capital Cities, их самый известный, пожалуй, хит. Ну а в начале часа следующего Dominic Fike нас уже ждет и его запоминающийся трек Baby Doll.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа плюс. Радио номер один в России.
0: Всем отличного понедельника. В Москве

0: спектакль получился на авансцене Баинди. 16:50 в Москве, это Европа Плюс. А вот теперь делай Европу Плюс еще громче, потому что...
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет... Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайв-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайв-тур. It's time for Africa.
2: Реклама. Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Маркетплейс ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Первое правило Хавы LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 13+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
10: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
11: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
12: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
13: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа.

0: Good Things на Европлюс. В конце часа, в начале следующего, Дженни и Тейм Импала. Тейм Импала и Дженни от перестановки местолагаемых сумм, как говорится, не меняется. Ждем Дракула.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря.

декабря, и вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: часах в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Привет, Алекс. Добрый вечер всем. Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля присудили ученым из США. Престижную награду Госбанка Швеции получат Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Как говорится в мотивировочной части решения Нобелевского комитета по экономике Королевской академии наук Швеции, их отметили за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации. В Минцифры назвали возможные сроки подключения малых поселений к сетям ЛТЕ. Как заявил глава ведомства Максуд Шадаев, планируется, что они будут обеспечены доступом к мобильному интернету по такой технологии до конца 2030 года. По словам министра, за последние 6 лет этой связью было обеспечено свыше 8000 населенных пунктов. Республика Алтай, Северная Осетия и Сахалин стали самыми зелеными регионами России. В этих субъектах доля городских земель, выделенных под зеленые зоны, составляет 67%. По России этот показатель в среднем составляет 24%. Ну а в целом по стране почти 2/3 россиян живут в 15-минутной пешей доступности от парка, сквера или леса. Фильм «Битва моторов» возглавил кинопрокат. По итогам выходных у спортивной драмы почти 284 миллиона рублей кассовых сборов. Второе место в рейтинге занял фильм «Сумерки. Сага. Новолуние», вышедший в повторный прокат. Ну а на третьем месте оказался российский мультфильм «Приключения мамонтенка в поисках мамы». На этом пока все. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс, Алексей Манулов.
0: Это топ-новости в Стар Ньюс. Ронни Вуд заявил, что будущие концерты Rolling Stones тормозятся из-за Кита Ричардса. По словам музыканта, Мик Джаггер рвется на сцену, а Ричардс пока не готов. Нужен энтузиазм всех, чтобы это работало как надо. Вуд подчеркнул, что готов вернуться в группу по первому зову. Цитата. «Когда мои товарищи скажут «поехали», я буду готов». Но планов пока нет. Stormzy, Джеймс Блейк и Эмили Ивис получили награды Ivors Academy за вклад в музыку. Церемония прошла в Лондоне. Stormzy ответили за влияние на британскую культуру и поддержку молодых артистов. Блейка – за защиту прав авторов песен, а организатора Гластонбери Эмили Ивис за поддержку новых талантов. Домработница, которую покусала собака Криса Брауна, согласилась на снижение выплаты. В июне суд присяжных присудил Марии Авиле почти 13 миллионов долларов, но судья назвал сумму завышенной и предложил 9,5 миллионов, пригрозив новым процессом. В итоге адвокат Авилы подал документ о согласии на понижение суммы. Напомню, нападение произошло в декабре 2020 года. Авила получила тяжелые травмы руки и лица, у нее остались шрамы. Чарли XCX лидирует по числу номинаций на UK Music Video Awards. 9 за 6 клипов. Больше всего номинаций за один клип, 6 у Storm. Всего шорт-листы объявлены в 39 категориях. Среди номинантов Мадонна, Гарри Стайлз, А$AP Rocky, Rolling Stones и Ариана Гранде. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: Дэвид Гетта и Эда Мартин. Отличный хит, который развеет осеннюю хандру и тоску. Shine впереди, но сначала ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Слушаем абсолютно правдоподобные ответы на вопрос, ты почему в тренажерку не идешь.
3: Ага, давай.
2: Внимание.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Я не хожу в тренажерный зал, потому что у нас один на районе, и он находится на минус первом этаже, а это целых 4 пролета лестницы. А у меня больные колени. Извините, слишком далеко.
3: Ну да.
2: Согласен.
3: Искали больные, не надо.
2: Ну да, хотели бы, чтобы люди ходили, ну как-то сделали эскалатор в подъезде.
3: Согласна.
2: На все этажи, да? Да. Угу. Правильно?
3: Да,
2: дальше.
3: Да.
5: Доброе утро, бригада У. Я не хожу в спортзал, потому что я мечтаю похудеть, а если я похудею, как я буду потом жить без мечты?
2: Правильно. Мы ведь без мечты словно просто вертикальные лужи. Ну, потому что... Ну, я это вычитал ВКонтакте давно.
3: В каком году?
2: Ну, сейчас расскажу. Ладно, нужны подробности. Что человек на огромное количество процентов, не помню, точно состоит из воды. И если у человека нет мечты, мы просто вертикальные лужи.
3: Ну, мне больше нравилось думать, что мы как огурцы. Ну, ладно.
2: Мне больше нравилось думать, что я не делаю отсылки, да? К постам ВК 2008 года.
6: Доброе утро. Привет, бригада У, Европа Плюс. Вы не поверите, я очень долго хотел начать заниматься спортом, вновь пойти в зал. Ага. Вот именно сейчас, в данный момент, я занимаюсь. Первый день, в понедельник, решил начать новую жизнь. И тут бригада У меня спрашивает, какие могут быть отговорки. И вот теперь я всем скажу, что это был знак. И сама бригада У, сами Вэл и Вики, сказали мне больше не заниматься. Спасибо вам большое. До свидания.
3: Клевета, мы так не говорим.
2: Прям цитата.
7: Доброе утро, бригада У. Я каждый раз пытаюсь найти себе оправдание, чтобы не пойти в зал. Но так как зал у меня дома, в подвале, ну, в частном доме, в подвале спортзал, и у меня не получается найти это оправдание. Сейчас думаю, может быть, взять за оправдание то, что эта тема поднималась в бригаде У.
2: Не, ну если прям сильно хочешь, конечно, можно использовать.
3: Ну, конечно, да.
2: Вот, и, скорее всего, сообщение из того же самого дома.
8: Хотела рассказать в тему спортивного зала. Мы переехали из квартиры в частный дом, и мой муж построил спортивный зал на первом этаже. Там есть и беговая дорожка, и велодорожка, турник, стойка с гантелями, там, стойка под пресс, все, кондиционер, телевизор. Я ему сказала, что теперь я могу уходить в спортивный зал тогда, когда хочу. А я не хочу.
2: Молодец.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

с такими треками, как этот, как Shine на Европе Плюс. Лето, конечно, продолжается. Какая осень за окном? Да нет, лето. Жиль, Фриш Мандана, Дэвид Гетта и Айден Мартин вместе, но чуть позже. Номер один сейчас в нашем Еврохит Топ 40. Это Дати, это Take Me There. Ну что, как думаете, по итогам этой недели? Снова Дати или кто-то другой?

0: Гэтсай на Европе Плюс, Animal, 17.50 в Москве. Но до конца этого часа, конечно, никакой тишины. Сначала об индиях Чой Мот, Шаде, а затем мощнейший просто хит, который прошел, разумеется, проверку временем и многочисленными чартами. Называется он My Immortal, и это будет группа Evanescence.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 BM-видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми». 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
13: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
14: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
15: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
16: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
17: Вы — владелец бизнеса.
18: А значит, работаете за...
19: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
21: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
22: Европа Плюс.

0: Это Evanescence на Европе Плюс. Ну что, у нас часовая готовность до Rush, радиоактивное шоу. Сегодня мы немного впадем в детство. Ну а что, в понедельник можем себе это позволить. Подробности уже через час на Европе Плюс.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 21 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке.

0: Всем привет, в российской столице уже 6. Европа, Европа плюс. О, Марат, как тебе я рад. Новости на Европе плюс, Марат Бекметов, поехали.
1: Привет, Костя. Добрый вечер всем. Визовые центры Кипра возобновили прием документов. В Мурманской области запретят продажу вейпов, и эта рабочая неделя в Москве будет дождливой. Об этом прямо сейчас. Итак, визовые центры Кипра возобновили прием документов от туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. При этом сайты пока работают некорректно, появляется ошибка. Из-за этого у пользователей могут возникать сложности с онлайн-записью и отслеживанием статуса заявлений. В АТУР отметили, что туристам, которые не смогли подать документы из-за сбоя, не нужно повторно записываться в визовый центр. Оператор самостоятельно свяжется с заявителем по телефону или электронной почте. В Турции объявили о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. Ограничение вступит в силу с 1 ноября. Платформы будут обязаны проверять возраст пользователей и отказывать в регистрации тем, кто не достиг установленного порога. Подтверждение возраста предусмотрено через государственный портал электронных услуг. При этом для граждан от 15 до 18 лет будет отдельный режим работы аккаунтов. Их профили будут закрытыми, без возможности переключиться на публичный доступ. В Мурманской области полностью запретят продажу электронных сигарет. Законопроект рассмотрит региональная дума. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. По его словам, решение нужно для того, чтобы защитить здоровье подрастающего поколения, поскольку за приятным запахом и яркой упаковкой скрываются никотин, канцерогены и тяжелые металлы. Ранее свои законы о запрете продажи вейпов уже приняли 5 регионов страны. Это Северная Осетия, Пермский край, Саратовская, Нижегородская и Пензенская области. Москвичи теперь могут познакомиться со своими участковыми врачами в приложении «Емиас.Инфо». По словам заммэра Анастасии Раковой, пациенты могут увидеть фотографию доктора, узнать о его образовании и опыте, посмотреть расписание, записаться на прием и оценить качество работы. Раздел «Мой участковый врач» доступен на главной странице приложения. Это шаг новой модели заботы о здоровье, в которой специалист знает историю пациента и сопровождает его на протяжении всей жизни. Синоптики спрогнозировали дождливую рабочую неделю в столичном регионе. При этом погода в Москве области будет достаточно теплая. Как рассказал специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин, дожди будут наблюдаться до четверга. В пятницу уже без осадков и достаточно солнечно. При этом вырастет атмосферное давление. Со вторника по четверг дневная температура составит 9-14 градусов. В пятницу может подняться до плюс 15-17. Самая холодная ночь в столичном регионе будет со среды на четверг, плюс 2-плюс 7 градусов. А в остальные ночи от 4 до 9 градусов тепла. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 84 рубля 90 копеек. Евро также в минусе 94 рубля 97 копеек. В Москве 18 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Костя Фомин. Я всем желаю прекрасного вечера.

такого трека чертовски приятно, скажу честно. Зоя и Hold the Horizon прямо сейчас здесь на Европе Плюс. От меня лично 10 по 10-бальной шкале. Ну и, конечно же, я полагаю, что ни одному мне в сердечко залетел этот трек, правда ведь? Если и тебе он понравился, поддержи его прямо сейчас на europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Пусть он появляется в эфире почаще, но и занимает достойную строчку в сороковке лучших этой недели. Это возможно, поэтому europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП 40. Заходим, голосуем и поддерживаем. Ну а я поддержу тебя после трудового дня классным треком от Джона Мартина. Послушаем Anywhere For You, но прежде Алекс Уоррен и Fever Dream.

Прямо сейчас на Европе Плюс Богдан Медведев, его Count on Me, в столице уже 18.35, и, как я раньше говорил, мы на этом не заканчиваем, ни в коем случае, у нас все только начинается, и по этому поводу хочу тебе напомнить, что Европа Плюс разыгрывает 10 путешествий на грандиозное шоу Шакиры у великих Гизы в Египте, пирамиды, все вот это, концерт Шакиры. Ну, в общем, прям вот слов не найти, как это будет круто. Ну и ты в этом, естественно, можешь поучаствовать. Подробности есть на europaplus.ru. Заглядывай.

0: королева поп-музыки на Европе Плюс прямо сейчас совместно с Мартином Гарриксом. Да, этот парень тоже непростой, занимал долгое время первую строчку авторитетного DJ Mag Top 100. Bizarre — совместная история. Ну и эта история есть в нашем Еврохит Топ-40. Если хочешь, загляни на europaplus.ru и посмотри, на какой строчке находится этот трек. Ну а также выясни, как поехать вместе с нами на концерт Шакиры.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa.
2: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Присоединяйтесь к «Яндекс.Коннект» 22 октября. Конференция «Яндекс.360» о технологиях для бизнеса и о людях, которые стоят за ними. Организатор ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-77-00-155-668. Москва. Улица Тимура Фрунзе, 11, строение 44. Подробности и регистрация на 360.yandex.ru/connect. 0+.
5: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве офис официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
6: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
7: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
8: Да ладно?
7: На Авито Авто. Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
8: Хорошая история.
7: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
9: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов по 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
11: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
12: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимура Фрунзе, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Шапка. Носки. Еще шапка.
16: Мам, я на 2 дня еду.
15: Именно.
17: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
18: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
19: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
20: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
21: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В «Яндекс.Книгах» можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. «Яндекс.Книги». Только я и книги.
22: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
23: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица 19.00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости вместе с нами Марат Бикметов. Марат, привет.
3: Привет, ребята. Добрый вечер всем. Обучение в вузах будет длиться от 4 до 6 лет. У россиян вырос спрос на поездки в Южную Корею. И что чаще всего забывают на московских ЖД-вокзалах? Об этом прямо сейчас. Итак, обучение в вузах при переходе на новую модель высшего образования будет длиться от 4 до 6 лет. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, более длительный срок обучения предусмотрен для сложных направлений. Так, например, будущие врачи, педагоги и инженеры будут учиться дольше, чем специалисты туристической отрасли. Сроки обучения в магистратуре также будут различаться от 1 до 3 лет. Переход всех российских вузов на новую модель высшего образования должен завершиться.

роста до 2030 года. В России в октябре наметился спад спроса на электромобили и гибриды. Как пишет «Коммерсант», на ситуацию повлияла приостановка программ льготного автокредитования и лизинга. Первая обеспечивает скидку в 35%, но не больше 925 тысяч рублей на покупку таких машин. Вторая – скидку до 500 тысяч рублей. Речь в основном идет об электромобилях и гибридах, выпускающихся в Липецкой области. Чтобы стимулировать спрос, производители начали запускать собственные акции поддержки продаж. Завершается прием заявок на один из старейших диджитал-конкурсов России – рейтинг Рунета. За престижные регалии до 26 октября могут побороться как владельцы проектов, так и их разработчики. В частности, для сайтов предусмотрено 29 различных номинаций, еще 10 для мобильных приложений. Жюри, состоящие из представителей крупных брендов и ведущих экспертов диджитал-рынка, приступит к работе 30 октября. Победители диджитал-конкурса объявят уже 3 декабря на торжественной церемонии в Москве. Все подробности о премии «Рейтинг Рунета» можно найти на сайте awards.ratingrunet.ru. Этой осенью у россиян вырос спрос на поездки в Южную Корею. По данным РСТ, туристов привлекают сезон красных кленов и маршруты по нескольким регионам, в том числе по островам. Стоимость 9-дневного тура без перелета начинается от 151 тысячи рублей. Это самый ранний заезд в линейке осенних программ. Он подойдет тем, кто хочет застать начало сезона и посетить несколько городов. В прошлом году Южную Корею посетили 225 тысяч россиян. Это на 14% больше, чем годом ранее. Около 60 тысяч вещей забыли пассажиры на вокзалах Москвы с начала года. Чаще всего сотрудники находили мобильные телефоны и другие гаджеты, наушники, зонты и солнечные очки. Самыми необычными предметами стали зубные протезы, парик и оленьи рога, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Больше всего забытых предметов оказалось на Казанском вокзале. На его склад поступило больше 27 тысяч предметов. Конец выпуска. Курсы валют на завтра. Доллар подешевел 83 рубля 92 копейки. Евро также в минусе 94 рубля 4 копейки. Далее на Европе Плюс стартует вечернее шоу «Rush». Прекрасного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. В ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Что только не забывают в поездах. Что там было? Протезы?
2: Оленьи рога. Парик.
1: А парик и оленьи рога — это только один человек.
2: Да, один человечек.
1: Да, просто переодевался и не успел как бы прихватить то, что оставлял на столике, видимо.
3: Видимо. Я бы прогулялся, кстати, по складу забытых вещей. Мне кажется, там интереснее, чем в музее «Поле чудес».
2: Там мои наушники где-то лежат. Мои AirPods.
3: Причем не одна пара, Саша.
2: Но, одни там, но, на Завёлском вокзале где-то.
1: Предполагаю, что AirPods уже не лежат. Вот оленьи рога.
2: Можно их забрать.
1: Да, ладно, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Мы решили сегодня немножко повспоминать. Вот, пожалуйста, да, мы вспомнили с некоторой завистью мы по отношению к Саше, Саша к себе в прошлом, что AirPods, наушники дорогие, как бы признак богатства. А сейчас

0: Сегодня говорим о том, что нам казалось в детстве очень-очень крутым и на богатом что-то такое. Вот сообщение от нашей слушательницы. Посудомоечная машина. Сейчас у меня она есть, но я ни разу не богатая.
1: Mm-hmm. Ну, я ни разу в детстве не видел ни у кого посудомоечной машины.
2: Mm-hmm. Мне сейчас нет.
0: Ну.
2: Бедности.
0: А у нашей слушательницы есть.
1: Везет. Да, а вот такое еще сообщение.
2: Наверное, у меня есть сообщение. Наверное, Лего.
1: Опа! Ничего себе.
0: Вот так. Зазевался.
2: Лего. Я его хотела в детстве. У меня был он только из коробочек Milky Way. Еще я любил KitKat, но мне покупали Tempo, если не ошибаюсь. Lamborghini, хотя я скорее признак богатства считал, а крутости, так как другие люксовые марки я почему-то не уважал. Вообще, если у человека...
1: Lamborghini настоящий?
2: Лего Lamborghini. Мне кажется, настоящий.

0: Олега просто иметь.
1: То есть в детстве человек в таких условиях вырос, что ему в детстве казалось, ну вот Ламборгини,
2: ну это богатство, да.
1: Да, а там что-то другое.
0: Но если коробки Milky Way есть, это получается, был закуп Milky Way прям коробками. Это уже ты купался как
2: сын. Я вспомнил историю, что где-то чья-то мама моего товарища в школе, может быть, в начальном классе, работала в киоске, и там была просрочка. Ну, типа, вот коробка как раз-таки какого-то шоколада, и он просто таскал это, и мы казались, ничего себе, мы просто мажоры какие-то. Там те же коробки Milky Way, уже там просроченные на пару дней.
1: На денек-другой. Ну да.
2: Да, можно было позволить.
1: Телефон-звонок у нас.
2: Так, дозвонился Александр, расскажешь свою историю. Александр, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да, хотел всем, как сказать, передать привет. Ну, первый раз позвонил. Просто давно вас слушаю, как бы, но
1: спасибо, все
3: хотел,
1: Александр, очень приятно
3: поучаствовать в вашем шоу.
1: Наконец-то.
3: Но все как-то никак. Никак, да, вот все как-то никак. Ну, я вот по поводу вашей темы просто вот, знаете, как в мое детство показатель крутости был видеомагнитофон. То есть были во дворе люди, у кого там, ну, родители, то есть это были 90-е, я там 83-го года рождения, там в 90-х, то есть там жизнь резко поменялась, там вот кто там предприниматель, еще кто-нибудь, у кого там были, вот у нас там было несколько человек во дворе, там, ну, стандартные две пятиэтажки, хрущевки, то есть... И у кого были эти видеомагнитофоны, это как бы это, ну, было, казалось, что-то вообще, как бы все эти мультики, фильмы, и просто к чему я это все хотел сказать, просто сейчас уже взрослый, старый, как бы дети у меня, вот трое детей, и вот ехал тут как-то со старшим сыном и говорил ему, не знаю, может, вы помните, кто-то, там такие даже были, когда же не было ни интернета, в газетах были объявления, что там, например, меняю видеомагнитофон там на машину или на что-нибудь еще. Там, то есть это было что-то с чем-то. И едем мы с ним на машине, и как бы я ему показываю, смотри. Ну и обычные, где помойка, как бы, и на помойке стоит телевизор и видеомагнитофон. Как бы, ну, кто-то выкинул. А как бы раньше, вот видите, можно было...
1: Понимаете, а вот это... Но с другой стороны, они ведь до 2026 года держали у себя дома и пользовались.
3: Ну, что-то да. Ну, это, скорее всего, просто кто-то квартиру купил.
1: Слушайте, а помните, Александр, еще были... Ладно, вот видеомагнитофон, это круто. Телевизор японский, если...
2: Видеодвойка. В поле чудес разыгрывали.
3: Видеодвойка, да, бомба.
2: Это прям...
3: Бомба, да.
2: Там суперигрея.
3: Это у кого было, то есть это вообще был показатель.
1: Это что-то в квадрате или в кубе. Да, Александр, спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, что вам в детстве казалось предметом роскоши, ультра-роскоши. Звоните 745-6565.

0: Друзья, сегодня мы за эфиром продолжаем вспоминать предметы роскоши, предметы люкса, что вам в детстве казалось очень, ну, таким явным признаком богатства. Поделитесь своими историями, можете нам позвонить, можете нам написать текстовое сообщение или записать голосовое, а у нас прямо сейчас Артур.
1: Артур, в тему.
2: Раньше в детстве, чтобы оценить благосостояние своих друзей, нужно было пробраться к ним домой. Но я сегодня в своей рубрике предлагаю немножко отойти от этой ностальгической темы и определить богатство другим способом. Научным. Так. Хиромантия.
0: Ну, наконец-то.
2: Сегодня в деле.
0: Да, конечно, что толковый артист.
2: Каждый прямо сейчас берет свою руку, можно правую, можно левую, да любую на самом деле. А, сразу спойлер, чтобы понять, что вы богатый, надо найти на своей руке какой-нибудь треугольник. Его наличие показывает, что вот если прям есть замкнутый треугольник, прям вот чтобы все три стороны соединялись, пересекались, тогда вы точно обречены на богатство и на успех. Но в целом есть самый знаменитый треугольник, треугольник денег, так он называется. Он состоит из линий таких. Линия головы, это горизонтальная пересекает ладонь посередине. Нашли? Дальше линия жизни огибает выступ у основания большого пальца. И линия Меркурия, она тянется от снизу ладони по направлению к мизинцу.
0: Основание по центру ладони?
2: Ну да, примерно. Да.
0: Так, есть? Что это значит?
2: Если треугольник есть, то прекрасно. Значит, вы здесь богаты.
3: Но если он чуть-чуть не соединяется...
2: Если разорвана какая-то линия, там какая-то линия, если разорвана, значит, надо работать над чем-то.
0: Например, над ладонью.
2: Эспандером работать посильнее. Да, если разорвана линия головы, надо работать над своими знаниями и умениями. Если дело в линии Меркурия, вот которая идет до мизинца, например, надо совершенствовать навыки взаимодействия с людьми и учиться коммуницировать. Если разорвана линия, что там еще у нас было? Линия жизни, то здоровье, видимо, немножко подкачивает ваше. И нужно немножко над этим работать.
0: Видимо, да.
2: Больше нетворкинга, Саш. Больше связи зарабатывать. Кроме того, есть еще один признак. Это треугольник Фатимы. Так он называется. Так и есть, да. Глаз Фатимы, если точнее. Это уже в центре ладони. Нужно найти маленький треугольник, который тоже как-то может образоваться. Его вставляют линии головы, линии судьбы и линии Меркурия. То есть где-то там прям по центру. Вот у меня, кстати, есть такой. Обладатель такого треугольника способен зарабатывать с помощью интуиции. Говорит нам наука под названием хиромантия.
3: Можно нарисовать?
2: Они моментально замечают ситуации, эти люди, у которых есть треугольник, ситуации, в которых можно получить хорошие деньги, отмечает специалист.
0: И тоже про бабусики.
2: Это все про деньги, все про деньги. То есть, в общем, прямо сейчас разгадывайте свои руки на предмет наличия треугольников, какой-нибудь из них точно приведет вас к успеху.
0: Саша как-то разочарован на своей ладошке, я смотрю,
3: поглядывает. Ну, у меня на одной руке есть, но нечеткая черта, считается? За черту?
0: Нет.
3: Ну, не прорисованная.
0: Пунктирная.
2: Да, Саш.
0: Двойная сплошная.
3: Ну, связь.
2: Скорее всего, вот через как раз-таки то место, где у тебя не сходится треугольник, у тебя все бабки утекают.
3: Видимо.
0: Да, да. А не то, что мы думали, что это из-за того, что ты голову моешь, ходишь в парикмахерскую.
2: А это линия головы у нее там.
0: А, точно. Пробой дает. Друзья, ну это высочайшая наука была, понятное дело. А расскажите про себя, про свои субъективные впечатления. Что вам в детстве казалось признаками роскоши, признаками богатства. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в личное, в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Сообщение от наших слушателей о том, что в детстве казалось им признаками богатства. Вот наша слушательница пишет даже с картинкой. Тапочки на маленьком таком каблучке и пушистые сверху.
1: Но они розового цвета еще надо добавить. Мне кажется, только розового цвета и существовали. Да.
0: А это верх богатства у тетечек из фильмов и из сериалов. В огромных домах в таких ходили.
2: Кстати, правда. Я бы и сейчас такие приобрела.
0: А удобно вообще по дому ходить на каблучке?
2: Цок-цок.
1: В сериалах удобно было. Это, как это называется? Где Анастасия Заворотнюк играла. Моя прекрасная няня. Вот, мне кажется, она в таких щеголяла.
0: Да? Наверное.
1: А там дом был богатый. У продюсера Макса.
0: Ничего себе.
1: Помню, зачем все эти подробности. Так, вот такое сообщение тоже очень напомнило мне мое детство. Мистер М написал, нам в детстве казалось, что если в машине на приборке скорость была выше 160 километров, вот есть эта граница.

0: Ну, он был дальнобойщиком.
1: Ага.
0: И разное с собой привозил с России. И вот он в какой-то очередной раз привез конфеты Бон-Пари. Тогда вообще об этом, ну, никто никогда таких конфет не видел. Ага. Все знали, вот, обычные наши, вот,
1: рачки, с каким-то
0: подвизлом, да, вот эти, да, да, да.
1: Театральная.
0: Ага. И, карамель. Да, ага. И от удивления мы их даже не открывали. И как раз это было под Новый год, и мы их повесили на елку. И вот соседи приходили и были в шоке, когда видели, на елке висели вот такие импортные какие-то конфеты Бон-Пари.
1: Да.
0: И это было очень, на самом деле, очень круто, да.
1: Ну, а потом-то можно было их, как, когда Новый год отметили?
0: Да, конечно. Это, да, да, да, да. И еще один такой краткий момент вам тоже расскажу насчет, касаемо йогуртов. Их вообще еще не рекламировали, у нас такие были, скажем так, состоятельные эти друзья семьи, и они нам принесли вот два лотка йогуртов разных. И, да, мы их открыли, в общем, и попробовали, ну, картинки вкус такие красивые, там, с клубникой, там, банан. Открываем, пробуем на вкус, а они какие-то, ну, как сказать, кислинка, и мы, в общем, мы не поняли, что это такое, и мы лучшее применение не нашли, как они запакованы. Нет, мы их просто с окна скидывали и разрывали.
1: Ну вот люди думали, мажоры, поглядите, кидаются йогуртом, да, с окна.
0: Да, да, и через какое-то время их реально начали рекламировать по телевизору, и мы тогда поняли, что это такое.
1: Что это было. Да, Марат, спасибо, Вася, большое за звонок, за воспоминания. Друзья, расскажите про свое детство, что тогда вам казалось признаками явного богатства. Звоните 745-6565.

0: детстве мечтали поговорить с Антоном, потому что роскошь и люкс шли под руку с ним с детства. Да. Мы сегодня говорим о предметах роскоши, о которых вы мечтали, и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Добрый вечер, Европа Плюс. У меня из детства такое яркое воспоминание. Это ароматы. Приходя к богатенькой подружке в гости, у них безумно пахло чистым бельем, безумно вкусно. Я все время наслаждалась этим запахом. Скорее всего, это был современный Ленор. Сейчас они есть в гранулах. И, конечно же, сейчас есть возможность покупать это все. И я с большим удовольствием покупаю и стираюсь. Не насколько я богатая, сколько просто мне нравится этот запах и ассоциация. Она именно из детства тянется.
2: Да уж, кондиционер могли позволить себе купить. Mm-hmm. Точно богачи.
3: Ну да. Mm-hmm. У меня первая пена для бритья была. Там такой легкий-легкий аромат лайма.
0: Вау. Wow.
3: Да, я вот пытаюсь...
2: Почему не Арктики, почему не мяты?
3: Лайма.
2: Что-то прям ниши очень.
3: А сейчас они перестали выпускать, и мой пропуск в доступную роскошь, все, оказался просрочен. Так, а вот такое сообщение от Анастасии, что для нее в детстве было признаком роскоши. Домик для Барби с посудой, мебелью и кучей вещей. Подруги часами зависали с ним.
0: Это правда. У нас тоже с сестрой были домики для Барби.
2: Богатички
0: вообще. Да, и там...
3: Мажорки вы.
2: Вообще.
3: Да.
2: На острове своем там.
3: Отдельном люксовом.
2: Живу.
3: Да, расскажите, друзья, что для вас в детстве было признаками роскоши. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения, закидывайте голосовые.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Присоединяйтесь к Яндекс.Коннект 22 октября. Конференция «Яндекс 360» о технологиях для бизнеса и о людях, которые стоят за ними. Организатор ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-77-00-155-668. Москва. Улица Тимура Фрунзе, 11, строение 44. Подробности и регистрация на 360.yandex.ru/connect. 0+.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 12+.
9: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Toyota Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
17: Отправляй голосовое личным сообщением в группу Европы Плюс ВКонтакте.

0: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 20:00.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, что в детстве казалось признаком богатства. Очень много сообщений от наших слушателей вспоминают, что нам маленьким казалось прям вот... Зависть разбирала. Вот такое вот, например, сообщение. «Привет, Раш. Ну, вы и тему затронули. Прям память разблокировали. Я в классе в первом. Этажом выше жила тетенька с золотыми зубами. У моих родителей были хорошие зубы. Так вот, я, глядя на эту тетеньку, думала, что, наверное, она дико богатая, а мои родители нет. Да и у некоторых родителей моих одноклассников были частично такие же зубы.
2: Блестели, конечно, на фотках на всех.
1: Блестели они, золотые.
2: Сверкали.
1: Там же были просто такие, типа, металлического цвета. Угу.
3: Ну, не было момента, что это действительно оказалось круто раньше?
1: Конечно, невероятно круто. Ну, сейчас грилзы делают же, это то же самое.
2: Ну, в целом, признак богатства, у тебя были деньги, чтобы хотя бы поставить вот такие.
1: Хотя бы коронку, да.
2: Да, да. Потому что иначе люди ходили без зубов вообще.
1: Кстати, да.
2: А вот такое сообщение. «Свежие огурцы зимой». Написал нам слушатель, признак богатства. В школе зимой иногда была выездная физкультура на лыжах в парке Сокольники. У одного из моих друзей оказались бутерброды с копченой колбасой и свежим огурцом.
1: Там еще для и копченая это... колбаса, на секундочку.
2: Для меня это был космос какой-то.
1: Да. Причем собственного огородика.
2: Ну...
1: Тоже. Личный самолетик привозил с югов.
3: Такое сообщение из Беларуси. Для меня и моих одноклассников было шоком, сенсацией и признаком богатства, когда наша одноклассница Олеся в школу принесла игрушку Макдональдса Happy Meal. Мы такое видели только по телевизору. Кстати, во Владивостоке не было Макдональдса очень долго.
1: Ну, это было признаком богатства, когда ты что-нибудь такое раз и такой засал, ох, уже там какой-нибудь чизбургер.
2: Хранишь его, причем на дне ешь специально. Аккуратно, он со мной.
1: Да, он помятый. Ну, багаж, я сдавала в багаж его, естественно, да.
2: Так было, правда.
1: Такое сообщение. Когда у дяди Алика с пятого этажа, ну, как бы нас слушатель ставит в контекст, погружает. Когда у дяди Алика с пятого этажа появилась золотистая десятка, я думал на тот момент, что это такая вышка. А когда он нас с пацанами еще на ней прокатил, то это такой взрыв эмоций был. Чтобы вы понимали, мне сейчас 35 лет, а его десятка была одной из первой в городе. И вот времени прошло уже 25-26 лет с тех пор, а почему-то до сих пор для меня это в голове как будто признак роскоши.
3: Угу. Ну, очень красивая, судя по картине.
1: Золотистая. Угу. Это должна та женщина с золотыми зубами, мне кажется, на ней.
2: Да, продолжим тему автомобиля. Оксана написала: «Мой отец в детстве ездил на черной тонированной машине». Это 82-й год. «В машине был телефон».
3: Ого.
2: А мне в садик так не хотелось оставаться, в садике как-то. Я сказал воспитательнице, что у меня живот болит, скорчилось от боли даже для убедительности. Позвонили моему папе в машину позвонили. Он приехал, меня забрал, на руках нес до машины. Всем садиком на меня смотрели. Вот это роскошь была, вот это фарс. Чтобы вы понимали, в свои 6 лет. Но до сих пор помню, как мне было по кайфу, и ни капельки не жалею об этом.
3: Это прям встроенный в машину.
1: Встроенный вот это не встроенный в машину, это телефон в виде машины. Тогда были такие большие телефоны, Саш, что к некоторым телефонам приделывали колеса.
2: Да, это же помню, как-то меня папа забрал из садика вместе с другом, а у него была Toyota Carina. Это тоже был 95-й какой-нибудь. Праворульная. И я сел в автомобиль и смотрю, он мне рассказывает, что у него внутри есть, там есть холодильник.
1: Ничего себе.
3: Это что вообще?
1: Это да, далеко не в каждой. Там сиденье какое-нибудь с этим самым, с
2: электрическим
1: массажем, да.
2: Да. Просто невероятно, конечно. Так, опрос у нас такой. Какой предмет в детстве оказался главным признаком богатства? Собрал тут из списка то, что писали слушатели в том числе. Игровая приставка. Дальше. Собственный компьютер. Поездки на море. Пока, кстати, никто не писал о море, как о признаке роскоши. Импортные сладости. Евроремонт. Помните?
1: Да, евроремонт.
2: Да-да-да. Потолки такие из гипсокартона сделаны, немногоуровневые разные.

0: детстве кажутся признаками роскоши. Вот такое сообщение. Я так понимаю, вот сейчас наш слушатель пишет: мне 10 лет, и роскошь — это есть роллы и суши каждый день. И икру красную, и черную.
1: Ну, это совершенно разные, конечно.
0: Стандартная роскошь, как будто бы вечная, на все времена. Друзья, что для вас было роскошью в вашем детстве? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.
2: На Европе Плюс.

0: Сообщение от наших слушателей про то, что кажется роскошью в детстве. Такое сообщение. Привет. У всех моих друзей в детстве, а это 2010-е, были довольно бюджетные компьютеры. Играли в GTA San Andreas в один день, в школу. Приносит наш одноклассник телефон, который мало того, что вытягивает антенну и ловит телеканалы, так еще и запускает эту же GTA, но только прямо на телефоне. Для нас это был взрыв мозга.
1: Я помню, эти айфоны раньше тоже были такие подделочные.
0: А это не, это не айфон, это, по-моему, была какая-то Nokia. Она специально была заточена под игры. Она в горизонталь, только она была большая, как пенал.
1: Ну, кажется, не у этих антенна вытягивалась.
0: Да? А мне, не знаю.
1: Я просто помню, что у меня у одного товарища был айфон, как раз таки. Он такой, типа, айфон, глядите, и вытаскивал антенну оттуда. И он тоже ловил телек. Да. Это просто вот что-то под оболочкой айфона.
0: Не-не, там это прям было официальный
2: телефон. Там просто смотрели каналы или прям телефон?
0: Да, ты мог телевизор смотреть, да.
2: Круто. Вот такое короткое сообщение. Коробка киндер-сюрпризов. Кстати, у нас тоже в детстве, если тебе просто, не просто киндер-яйцо дарят, а вот прям
0: А сколько в коробке? Сколько в лотке?
2: 6.
0: 6
2: золотов. Каждому по 6.
0: Нет, тогда 12, Саш.
2: Ну, всего 12, да.
0: Два лотка. Дюжина, все, да.
1: Повторки были там, Саш?
2: Бывало, очень обидно, часто.
0: Ну, самое нелепое. А сколько там всего вот игрушек было? Там? Ты должен собрать сколько?
1: 12, если их 12 было. В каждом яйце одна игрушка.
0: Не-не-не, ну, может, там всего их там 30 штук.
1: А, ты имеешь в виду вся коллекция?
0: Да-да-да, полностью коллекция.
1: Возможно.
0: А телефон-звонок у нас?
1: Сергей дозвонился, и его история по нашей теме. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
3: Уважаемые радиоведущие. Ну, у меня история простая из моего детства. Это когда... приходили в школу или на дискотеку ребята в норковых шапках. Это вот считалось, ну, высший пилотаж. И эти шапки еще, знаете, такая обманка была. То есть уши не распускались в целях экономии, а просто они вот так форму держали, как будто они есть там. Но на самом деле их не было.
0: Всегда пришитые,
1: Подождите, вы прям молодые ребята ходили в норковых шапках? Я помню, что, ну, как бы там дядя, тетя ходили в норковых шапках.
0: Считалось не очень.
1: Ага, и целом, ну ладно.
3: Но это вот уже... Ну, как молодые, 14-15 лет, вот молодые ребята пришли.
1: Ага. У них были усики?
3: Да-да-да, такие подростки.
2: Это не прям дискотеки?
3: И все девчонки, конечно же, сразу же на них обращали внимание, потому что, ну, сразу видно.
1: Да не верю вообще.
3: Богатый, да.
0: Ну ладно, все, я в норку. Оделся и пошел гулять.
3: Ну вот вы еще про телефоны говорили, а помните, так пейджерами тоже начинали все ходить? Все, о, вот это да, пейджер у него.
1: А еще появились не пейджеры, а такие, знаете, просто часы, секундомеры, похожие на пейджеры, форм-фактор у них был такой же. И как раз таки подростки вот моих годов, наверное, они просто делали вид, что они такие, какое сообщение тут пришло. 7 часов 15 минут, понятно.
0: Да, Сергей, спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, что вам в детстве казалось признаком богатства. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в личные сообщения в сообществе Европы Плюс ВК.

0: Sounds и Ride Slow здесь на Европе Плюс. В детстве Артура кликали король Артур, не из-за совпадения имени с известным персонажем, а из-за царских его замашек.
1: Сегодня... Из-за того, что я слушал Кима Саундс.
0: Ну, наш король. А что для вас было истинной роскошью с детства? Обсуждаем и слушаем ваши сообщения.
2: Всем привет. У меня такое воспоминание из детства. У меня была одна подружка, и она была достаточно обеспеченной. И однажды, когда я пришла к ней в гости, увидела, что она выбрасывает крышечку от йогурта. То есть она вот этот фантик металлический даже не облизывала. Я помню, мы, ну, как бы у меня другие были друзья тоже, всегда из этой банки чуть ли не пальцем выковыриваешь, фольгу оближешь. То есть была она идеально чистая. А она просто так съела и выбросила на помойку.
3: Чудовищное расточительство.
1: Даже не потому, что это не вопрос богат. Вкусно. Ну, ты как бы раз так. А в банку из-под сгущенки вы наливали чай, потому чтобы еще сладенький чай попить?
0: Такого не было.
3: Ну, что-то наливали. Не-не-не, бывало. Да я не помню, что.
1: Потому что со стенками уже не соскребешь, они тем более такие были там рельефные.
3: Да.
1: Очень сложно было ложкой прям до конца все прочистить. Приходилось чай-то наливать, размешивать, чтобы сладенький, молочный.
3: Саша, хозяйки на заметку.
1: Да.
3: Саша задумалась, сидит. Друзья, расскажите, что вам в детстве казалось признаками богатства. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
4: Это

0: Сообщение от нашей слушательницы, что ей казалось в детстве роскошью. Катя пишет. Фотоаппарат. Какое-то время были пленочные, потом полароиды, потом цифровики уже появились. У кого-то нет детских фото, потому что просто не на что было фотографировать. Нанятый детсадом или школой фотограф казался просто миллионером. Там было ключевое слово «зеркалка».
1: О,
0: те, кто увлекается
1: фотографированием. Это в 10-х годах,
0: мне кажется. Не, зеркалка-то что еще были? Советская была зеркалка.
1: Ну да, ну просто такое повсеместное применение и появление у людей.
0: Но поэтому вот условно советский как ФЭД или «Зенит», не клуб, а фотоаппарат, по-моему, тоже был «Зенит». Это зеркалка вообще крутяк. А потом уже все эти «Кэноны», «Никоны».
1: Ну, а полароиды тоже были дорогие же, кстати.
0: Ну, да, да. Не, полароид прикольный, потому что ты сразу получаешь фотографию. Ну, качество фотографии.
1: Да, но это картриджи невероятных денег стоили.
0: И плюс, да-да-да, все время расходнички. Поэтому... Саша вообще на нас смотрит такая...
2: У меня был «Кэнон», ну, они зеркальные, а такой маленький, обычный.
0: Ну, ты как в зеркало не могла посмотреть. Неудобно.
2: Ну, селфи могла сделать.
0: На «Кэнон»?
2: Ну, перевернуть.

0: Ворсинки всякие разные. Она прям такая вот модная. Она такая, вся такая стояла, типа, и я зубная пасту, щетка, которая стоит дорого. Да, думаешь, ничего себе.
1: Не украли у него к концу смены?
0: Не помню, кстати. Но поглядывали люди, поглядывали.
1: Телефонный звонок у нас.
0: Роман дозвонился, вспоминает свои признаки роскоши из детства. Ром, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Роман.
3: Я из провинции, ну, город Лиски. Вот хотелось бы добавить из вот этих хрущевских пятиэтажек. Отец был дальнобойщиком и привез как-то с поездки денди. Вот все ближайшие дворы, молодежь. Вот, ну, то есть мое поколение, все сидели вот эти вечерами, днями и так далее, играли, ну, танчики и Марио. Вот это, ну, видеомагнитофону добавочка такая.
0: А просто как же они сидели? Было, ну, у вас не было разве родителей или бабушки, которые говорили, вы сейчас кинескоп посадите полностью мне тут?
3: Запрещали, но все равно мы пытались, пробивались, и вот там, ну, ограничения какие-то были, там не разрешали, но все равно все приходили в гости, как бы, ну, это был предел мечтаний на самом деле.
1: Роман, вот как вот, вот эти вот дети, которые выросли и превратились в родителей, сейчас своим детям запрещают играть на телефоне и на компьютере? Что с ними произошло?
3: Ну, мы пытались с супругой, конечно, запрещать, но...
1: А, вы проиграли эту борьбу. Все, вы признали поражение.
3: Да, мы проиграли, да, совершенно верно.
0: Рома,
3: да.
0: У вас было у Дэнди пистолет еще, с помощью которого можно было уток стрелять в одной игре?
3: Появился, но уже они были более распространенные. Да, был.
4: Ничего себе, там было там...
0: Да, там пистолет подключался, как джойстик получается.
3: Да, стреляли в уток стреляли, да.
1: Обалдеть. Роман, спасибо большое за звонок. Друзья, есть время еще рассказать свою историю, что вам в детстве казалось богатством, настоящим признаком богатства. Можете написать, например, в текстовом сообщении, в комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европе Плюс в ВК.

0: Так, сообщение от нашего слушателя. Для меня признаком роскоши в детстве было наличие в домах аквариума с рыбками.
1: О,
0: угу.
1: Это и медитация тебе.
0: О, слушайте, а помните, я не знаю, видели вы или нет, короче, там есть специальный ведь аквариум, то, что насыщает типа, кислородом, да, булькающий.
2: Компрессор, да.
0: Да, в виде аквалангиста.
2: Yeah.
1: Вау.
0: Вообще было, да. А так, и слушатель продолжает. Или клетки с хомячками, или попугаем. А еще натяжные потолки, неожиданно, он говорит. И двухэтажные кровати в детской.
1: Ой, у нас была.
0: Ай, ну ты самая роскошная из всех нас. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Можете успеть оставить свой голос.
3: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
6: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
10: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
11: Топ покупок месяца.
12: Амода C5. Добавить стиля.
13: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
12: Амода C7. Собрать все взгляды.
13: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
16: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
17: Участие 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УГРН 1022-3015-98-549. Краснодар, улица имени Леванецкого, 185-6+.
10: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
18: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
19: europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
14: Комментируй тему в группе «Европы Плюс» ВКонтакте.

0: Кстати, Fast Boy Music Sounds в финале этого часа здесь, на Европе Плюс. Подводим итоги нашего голосования. Выясняли, какой предмет в детстве оказался главным признаком богатства у наших слушателей. Во-первых, есть 11% тех, у кого все в детстве было. Все было у них в детстве.
1: Ой, расход.
0: Все было, представляете? Да, ну а среди представленных меньше всего голосов набрали пункты «Фирменные кроссовки» и «Много игрушек». Не особенно, так, видимо, ценились, ага, эти вещи. А самые популярные тоже два. Два пункта. Во-первых, это собственный компьютер. 18%. Во-вторых, это поездки на море. Вот сообщений подобных не было, но вот в голосовании именно этот пункт.
2: Кстати.
0: Да. Да. Ага. А мы ведь не ездили.
1: Ага. Она была рядом, хотелось. Просто.
2: Да. Друзья, ну, сегодня был очень прикольный эфир. Можете заглянуть, можете переслушать, когда эфир появится в подкастах, а можете заглянуть в наши соцсети, почитать комментарии под сегодняшней темой, потому что там много такого, что, может быть, и в вас всколыхнет воспоминание про всякое роскошное, что нам казалось роскошным, когда мы были маленькие. Прощаемся до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
4: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 9.

Лайф-тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

моем личном топе этот трек занимает далеко не последнюю строчку. Да, в первую тройку точно входит Нептуника и What If. Прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Вот так вот мы с вами подбираемся ко второму рабочему. Но до этого, естественно, есть немного времени отдохнуть и, конечно же, послушать лучшую мировую поп-музыку. Тем более я здесь, чтобы не сыграть хорошего. Сейчас сыграю в ближайшее время Зоя и Hold the Horizon. Но прежде Тувилу, стильная история Cool Girl, Marshmello, Jonas Brothers, Slow Motion.

Зоя и Hold Me Horizon прямо сейчас на Европе Плюс. Классный трек, лично мне очень нравится, и я думаю, что не только мне. И за этот трек, естественно, можно голосовать на нашем сайте europaplus.ru, и там же на нашем сайте можно выяснить, как отправиться с нами на концерт Шакиры в лайв-тур. Все легко и просто. 10 путешествий от Европы Плюс на грандиозное шоу Шакиры у великих пирамид Гизы в Египте. Все абсолютно включено. Перелет, проживание, билеты на концерт. Поэтому заходи прямо сейчас на europaplus.ru, заполняй анкету на участие, ну и напиши нам, почему именно ты должен отправиться с нами в лайв-тур. Ну а с 26 по 30 октября слушай бригаду. Возможно, в Элла Вики позвонят именно тебе.

0: нравится, очень нравится. Это Воринер и Ларин прямо сейчас на Европе Плюс. И Let Me Forget You. В столице уже 21.49. Приветствую всех, кто пока не спит. Ну, а всем тем, кто собирается на боковую, напомню, что завтра с утра пораньше вас будет ждать бригаду. Well, Вики, игры, подарки, классные музыкальные впечатления с утра пораньше. Ну и, конечно же, сейф с деньгами. Это тоже все здесь на Европе Плюс. Не пропустим. Ну и еще очень скоро в бригаде У появится возможность отправиться с нами в лайв-тур.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур.

0: хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай «Бригаду У» и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур.
1: Реклама. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
2: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
3: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
4: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
5: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
8: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэйби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
9: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
7: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица Емельянова, Невского, 186+.
4: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
10: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
13: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 10 часов вечера.

0: Динамично звучит. Ну что, рабочий понедельник остался позади. Надеюсь, что он прошел гладко и легко. Ну, а если были какие-то трудности, то просто постарайся выдохнуть и забыть. Завтра будет все намного-намного лучше. Еще раз большой привет. Меня зовут Саша Гринченко. В ближайшее время буду ставить самое модное и кайфовое. Ну, а ты не забывай поддержать трек на сайте europaplus.ru, чтобы в эту пятницу он уже точно попал в число лучших чарта Еврохит ТОП-40. Ну, а далее послушаем Инада и 54 Ultra Talk to You. Классного вечера.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Зоя. Hold the Horizon. Hold the Horizon. Лучший взлет. The Bowser. Magnetic. Под номером один. Dati. Take me there. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

На радиостанции номер один России стилевая музыкальная история Манхэттен от музыкантов Карлита и Софи Такер. Надеюсь, что ты уже закончил все свои дела на сегодня и готовишься отдыхать. А у меня тут как раз актуалочка подъехала на ночь глядя. В общем, соревнования по сну с призовыми 1,2 миллиона рублей провели в Японии. Среди 60 человек выбирали лучшего по скорости засыпания, качеству и крепкости сна. И что важно, нужно было не просыпаться, несмотря на любой шум. Все это проверяли, конечно же, специальными датчиками. Кто выиграл, не уточняется, но явно победитель там был. Время в Москве 22:35. Вот как раз можно и потренироваться, может быть, к следующему турниру. Ты это или нет? Получится ли у тебя так сделать, особенно после рабочего понедельника, можно и проверить. Тебе приятного вечера. В продолжении будем слушать дуэт Кунгс и Теофилюс Лондон с темой Galaxy. Погнали!

мелодичная история. The Second Voice, Let Me Be. Тебе еще раз приятного вечера. Идем вперед.

0: счастливых. Заберите карту от Тинькофф на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Европе Плюс, проект Мизма с хитом Hello. Тебе тоже большущий привет, если только к нам присоединился. И сделал ты это как раз вовремя, потому что есть крутейшая новость. Европа Плюс разыграет 10 путешествий на супершоу Шакиры у великих пирамид Гизы в Египте. Все включено, как всегда, перелет, проживание, билеты на концерт. Так что уже сейчас заполняй анкету на сайте europaplus.ru и напиши, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур. Самое главное, с 26 по 30 октября внимательно слушай бригаду У, потому что Вэл и Вики, возможно, выберут именно тебя и тебе позвонят. Так что желаю тебе удачи. Ну, а пока идем дальше. Будем слушать также классный хит от Ужель под названием «Уна ночи, кон Ужель».

Но невозможно не подвигаться под эту крутую новинку. Майли Сайрус, которая зовет себя сейчас просто Майли. И ее крутой хит под названием «Best Passwords». Стильно, мощно, ну и, конечно же, танцевально. Даже чем-то похоже на Леди Гагу, как будто бы на нулевые. Но почему нет? Если подражать, то именно так. Кстати, не забывай проголосовать на сайте europaplus.ru, потому что это трек новый, и ожидаем его в списке лучших Еврохит ТОП-40. Пока же бежим далее. Впереди послушаем более плавную, красивую историю от проекта Дати «Take Me There».

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Еще больше классной музыки поставлю впереди. Появится девчачья группа Cat's Eye с треком Animal. Чуть раньше дуэт Шакиры и Burna Boy. Тема Дай Дай. Интересная вещица появится еще раньше, клан Carousel Ride.
2: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур.
0: Реклама.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Европа+.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

Лайф-тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

на Европе Плюс. Команда музыкантов — это Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Дэн Мартин. Трек под названием «Shine». Стильно, модно, в общем, все, как мы любим. В Москве уже 12:35. Тебе приятной ночи. Отдыхай, чтобы завтра быть свежим, бодрым и ни в коем случае не проспи. Любимое шоу «Бригада У». Вэл и Вики вновь ворвутся с 7 до 10 утра, чтобы настроить тебя на очередной рабочий. Но там все как полагается. Игры, подарки и много-много всего интересного. Пока ж двигаем вперед. Уже через 3 минуты послушаем Алекса Ворона с темой «Fever Dream». Ну а пока...

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Все верно, в ближайшие полчаса, пожалуй, помолчу, зато поставлю крутые хиты. Появится новинка от Зои, Hold the Horizon. Также Богдан Медведи заглянет в гости с треком Count on Me. И прикольная история от Naked и Portugal The Man Glide. Все это уже скоро, так что будь рядом и делай громче.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллиона друзей.
4: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
9: Радио номер один в России ВКонтакте.

крутой вокал, крутая музыка. Все сочетается здесь на Европе Плюс. Трек, который максимально подходит для прослушивания в ночные часы. Это очень атмосферно. Проект Zoya Hold the Horizon. Продолжаем отдыхать. Чат GPT наконец-то научился, в кавычках, назначать действительно рабочие лекарства. Один пользователь загрузил в него фотографию с рецептом от своего врача. Почерк там совсем не разобрать, но ты понимаешь. Вот он и попросил расшифровать, что там написано, и ответил ему, что врач назначил срочно отдохнуть на море. Что ж, такое лечение нам подходит. Тебе тоже желаю зарядиться перед очередным рабочим. В помощь лучшие хиты. Скоро появится «Надо» и 54 Ultra с треком «Talk to you». Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

верных хитов настоящего времени. Только что на Европе Плюс. Это Нептуника и трек под названием What If. Дальше больше хитов, больше музыки. Так что не переключайся, делай громче и наслаждайся классными темами. Появится лирик со своей аутентичной. Также Dua Lipa, Blow Your Mind. И уже совсем скоро Али Фарбен, Рене Миллер с треком Body Talk. Дождись.

Для всех, кто не спит, очередная порция классных синглов. Послушаем дуэт Варайнер и Лорин «Let Me Forget You». И еще одна коллаба появится чуть раньше. Тейм Импала и Дженни, трек «Дракула».

0: будет ритмично, будет танцевально, так что не убегай.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет

0: Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейд. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
3: europaplus.ru.
0: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
0: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

Me Forget You. Салют всем, кто настроен и дальше вместе со мной слушать самые модные треки. Сейчас расскажу, что будет играть впереди, но сначала напомню, что шоу Rush вернется уже сегодня вечером с 19 до 21 часа. Антон Камолов, Артур и Саша обсудят интересную тему, как у тебя записана в телефоне вторая половинка. Может быть, рыбка, зайка или пупсик. В общем, поделишься, расскажешь, вместе поулыбаемся. Пока же продолжим готовиться к рабочему вторнику вместе с Роуз и Бруно Марс. Тема апати. Европа плюс.

на Европе Плюс. Группа, созданная совсем недавно, называется December 10, состоит из исключительно молодых людей и крутейший хит Us Against the World. Но еще круче, еще жарче, конечно же, будет в лайв-туре. Напомню, уже сейчас ты можешь заполнять анкету на сайте europaplus.ru. Пиши именно, почему ты должен отправиться в лайв-тур на супершоу певицы Шакиры у Великих Пирамид Гиза в Египте. И, возможно, с 26 по 30 октября Вэл и Вики дозвонятся именно до тебя. Поэтому дерзай, желаю тебе огромной удачи. Пока идем далее. Впереди послушаем красивую историю от проекта Дати. Take me there. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В ближайшие полчаса услышим Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин с темой Shine.

0: также уже знакомый нам Dominic Fike, Baby Doll. Тебе желаю отличного настроения, идем вперед.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: У нас был пятый этаж, последний, и у нас даже второй был этаж на балконе.
5: Смеялись вы над этими людьми, которые, запрокинув голову, смотрели на ваши красивые пластиковые окна? Богатым смехом таким.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа ночи в столице.